0: Евангелие от Луки.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
2: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
1: Он же сказал ему:
3: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“.

Всем привет! А вы знали, что человеческое сердце совершает около 100 тысяч ударов в сутки? Неплохо для маленького мышечного мешочка. Давайте помнить, что вся наша жизнь действительно в руках Бога, и не зазнаваться. Всем добра!

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Время подумать.
1: Что такое суеверие? Толковый словарь «Даля» дает такое определение слова «суеверие». Это ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо, вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гадание, в приметы, знамения, вера в причину и следствие, где нет никакой причинно-следственной связи. Суеверие – это, по сути, тоже отчасти вера, но только не в могущество Бога, а в могущество невидимых, необъяснимых сил, например, силу пятака, подложенного на экзамене под пятку, в силу небритости, если ты вдруг хоккеист. Большинство примет и суеверий поначалу носят в жизни человека полушуточный характер, на первый взгляд. Но очень часто взрослые серьезные дяди и не догадываются, что таким образом привыкают оскорблять Бога. Вот, например, один футболист, я нарочито убрала все фамилии, хотя найти такую информацию несложно. Так вот, один футболист, вопреки протестам врачей, накануне матча обязательно принимает очень горячую ванну. Другой накануне каждого ответственного матча заучивает наизусть одну статью Уголовного кодекса. Вот что у людей в голове? Ну, что-то. Также всем известно, что многие футболисты выходят на поле с определенной ноги. И по статистике 8 из 11 игроков в любой команде предпочитают ступать на газон с левой ноги. Фигуристы, выходя на лед, сами снимают чехлы от коньков и обязательно дают их в руки тренеру, но не кладут на бортик. Ну и, конечно, по суевериям и экипировке нет равных хоккеистам. Известны случаи обязательного обрабатывания загиба своей клюшки детской присыпкой, обязательного плевка на свою клюшку перед выходом на лед и даже, не поверите, смывание своей клюшки в унитаз. Такой обряд тоже есть в истории хоккея. Ну а в раздевалке после раскатки или между периодами у многих хоккеистов левая перчатка кладется ладонью вверх, а правая ладонью вниз. И рядом обязательно должен лежать шлем. Вот мне когда дяденька мою первую машину продавал, рассказал, что всегда заводит машину, вставляя ключ в зажигание той стороной так, чтобы был виден логотип на ключе. Я эту, казалось бы, безобидную на первый взгляд привычку переняла и тоже вслед за ним получила вот такой обряд в своей жизни. Ну, если говорить прямо, это получается обряд. Всегда одной и той же стороной вставлять ключ в замок зажигания. И кончилось это все тем, что эта сторона ключа просто перестала работать, перестала заводить машину. Видимо, какие-то там микроны металла стерлись. Не знаю, как это объяснить, но, в общем-то, стал однобокий одноребёрный ключ, что очень неудобно. Благо, был запасной. Вот точно так же, друзья, мы, бывает, и не подозреваем, как впускаем в свою жизнь некую обрядовость поведения, какие-то приметы и суеверия. Вот сейчас, пожалуй, самое время посмотреть пристально на самого себя и подумать, нет ли в моей жизни таких штучек. Вроде безобидный ритуал, а на самом деле уже граничит с суеверной обрядовостью. Потому как даже если человек в принципе свободен от предрассудков, разве нет соблазна, возвращаясь домой за чем-нибудь забытым, украдкой, но все же взглянуть на себя в зеркало? Это не про вас?
0: Вы подумали? Сказали. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Факты.
1: В современных кондиционерах применяется технология, которую изобрели пчелы. При повышении температуры в улье пчелы, обычно собирающие нектар, бросают работу и мчатся к ближайшему водоему, набирают там полный рот воды и возвращаются. В улье они распрыскивают воду по стенкам сот, а остальные пчелы, роясь кучками, обвеивают улей крыльями. Это усиливает циркуляцию воздуха и испаряет воду, охлаждая город. Тот же принцип применяется в кондиционерах. «Велик Господь и достохвален, земля полна произведений Его», сказано в 103-м псалме.

until I think of you. Макс Лукада. Слышали анекдот о человеке, который искал ключи под уличным фонарем? Его друг увидел это и стал помогать. Через пару минут он спросил: «Вспомни поточнее, где ты обронил свои ключи?» «Около дома», — ответил тот. «Около дома? Зачем же мы тогда ищем их здесь?» «Потому что здесь светлее». Вы никогда не найдете то, что ищете, пока не начнете искать в нужном месте. Если вы ищете ключи, идите туда, где вы их обронили. Если вы ищете истину и свое призвание, постарайтесь подняться над сводами. А если вы ищете во Вселенной что-то святое, вы ничего не найдете, сохраняя кругозор сверчка.

0: 100 нескучных историй. Воздушная атака. В былые годы, во время войны, один человек предоставлял свой подвал для укрытия. Однажды воздушная атака длилась весь день. То тут, то там раздавались взрывы, и, кажется, им не было конца. В душном и тесном подвале находилось несколько человек. И под вечер все они очень устали, мечтая поскорее разойтись по домам, но бомбежка не прекращалась. Наконец, двое из них не выдержали и направились к выходу.
1: «Все, с нас хватит. Бомбят, не бомбят, мы идем домой. Нет сил больше сидеть здесь, подобно селедкам в бочке».
0: Они покинули укрытие, но уже через пару минут возвратились обратно.
1: «Правильно сделали, что передумали», — добродушно сказал хозяин подвала. «Да мы бы не вернулись. Там, понимаете ли, дождь. Не промокать же на самом деле».
0: Да, война — это не шутка. Это ужасно. Это серьезная опасность. Но мы в нашей обычной повседневной жизни тоже склонны бояться пустяков и не замечать настоящей опасности, которая, к сожалению, даже в мирное время нас подстерегает. Мы боимся помять или запачкать костюм и не замечаем, как терзаем и пачкаем свою душу многочисленными грехами. Боимся остаться без интернета, без мобильной связи, но годами живем, не имея никакой связи с Богом, не молясь, не поддерживая с Ним отношения. Мы боимся опоздать на очередную серию мыльной оперы, но даже не думаем, что можем опоздать с покаянием и обращением к Богу. Ведь однажды может быть поздно.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: золотые библейские стихи.
1: Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Моя 6-летняя дочь недавно очень серьезно заявила: «Что-то я переживаю. Боюсь, что не выйду замуж. Ведь я до сих пор никого не нашла». Я написала об этом на своей страничке в одной из соцсетей, и тут же развернулось бурное обсуждение. Одна из моих подруг ужасалась. Что вбивает в голову девочкам окружающая культура, если они уже в 6 лет всерьез обеспокоены такой темой? Другая возражала: «Мы в детстве смотрели только в гостях у сказки и «Спокойной ночи, малыши». И при этом нам с сестрой уже в 5 лет было интересно, кого лучше рожать, девочку или мальчика. Просто девочки всегда думают про семью». Мне кажется, что современную культуру не стоит винить. В нас, особенно в девочках, действительно очень глубоко самим Богом заложено желание быть мамой, хранительницей очага, иметь свою половинку. И надо радоваться, что современные дети, которых пичкают идеями свободной любви и отсутствия всяких нравственных границ, мечтают создавать семьи и быть любящими родителями. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
2: Okay. Goes like this. La la la la la la. Can you do that?
3: Yeah. La la la la la la.
2: Are you ready to try it?

Иван Крылов, Ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на выи непокорных, и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную, куда не обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством и грузна земля, так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел, Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко, скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу живу? Блажен, о Боже, в ком Твой свет? Он соблюдает цел Тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров Твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые, и с твердой

0: Притчи Соломона.
1: Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его — пути смерти.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. А какая у вас дата сегодня на календаре? А часы ваши какое время показывают? А знаете что? Не смотрите на даты, на часы не смотрите, в паспорт не заглядывайте и на весы не вставайте. В жизни и так достаточно поводов, чтобы вместо улыбки на лице поселилась грустинка. Долой все то, что портит настроение. Рада приветствовать вас на свободном.
1: Верь. Живи, молись. Свободное радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Даниил, с города Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Точнее, не то, что поверил, я к этому пришел. Скорее, потому что я рос в христианской семье, я не мог не видеть Христа в семье родителей. Наверное, меня как-то к этому направил, и наступил момент в жизни, когда я понял, что без Бога я, в принципе, ничто, и жизнь пустая, наверное.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Однозначно помогает, потому что настоящая вера. Я недавно болел после свадьбы сильно, 3 месяца. Я, наверное, как бы стал более по-настоящему верить в Бога, когда, ну, конечно, к сожалению, в болезни к этому пришел. Что, чего раньше не понимал, эту основу конкретную, потому что... Когда тебе плохо, и ты понимаешь, что либо ты умрешь, либо ты будешь жить, ты уже думаешь по-другому совсем.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Бог мой, ты скала моя, то есть из псалмов. Жизнь, чтобы мы опирались себя на Бога в этом направлении. А сказать, что я такой стих больше или меньше, как-то сложно.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Раньше я думал, что это больше ограничение. Сейчас я считаю, что это больше свобода все-таки, чем ограничение. Потому что это добровольное, это с желанием, с таким... С моим личным, мне это нравится. Я бы не сказал, что меня в чем-то ограничивает.
2: Надежда есть всегда.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Мария Воробьева.
1: Слава Господу за возможность делиться Его Словом. Приветствую вас, дорогие. Я хочу прочитать вам место из Библии от Луки, 14 глава, с 12 по 14 стихе. «Сказал же позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Иисус, обедая в доме фарисея, сказал ему, чтобы он не звал своих друзей, не звал своих богатых соседей, но приглашал нуждающихся, тех, кто не может оплатить. Тогда Господь вознаградит тебя. Этот случай говорит о бескорыстной жертвенности, то есть о том, чтобы жертвовать не ради одобрения, не ради благодарности или признания, а ради служения Богу. Глядя на это место Писания, мы сами можем послужить хорошим примером детям. Если дети видят, как родители заботятся о семье, как родители заботятся о друзьях и даже о совершенно незнакомых людях, то дети будут следовать примеру своих родителей и будут такими же жертвенными, как их родители. Разве мы не хотим, чтобы наши дети, они были сострадательными и жертвенными? Мы можем быть им хорошим примером. Мы можем научить их тратить свое время или свои силы для служения ближнему. Пусть Бог благословит вас.
2: Свободное радио рядом.

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит и рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Добрый день, друзья! Наша съемочная группа отправилась в Антарктиду, где великолепный Гарик буквально через несколько секунд совершит прыжок с вершины вот этой белоснежной скалы. И поверьте, ничто не сможет удержать Гарика от падения в ледяную воду. Ведь все, на что он может надеяться, это вот эта белевая веревочка, которую мы привязали к его шорту.
2: Стоп, ребята, погодите, а куда вы дели суперпрочный канат для альпинизма, который мы вчера в спорттоварах-то купили?
1: Гарик, дело в том, что при помощи белевой веревки, которую мы к тебе привязали, ты проиллюстрируешь то, как люди полагаются на свою собственную праведность.
2: Я бы лучше сейчас на альпинистский канат положился.
1: Правильно мыслишь, Гарик. Но канат... Это уже иллюстрация того, что лишь Бог может спасти человека.
2: Так, может, мы лучше это проиллюстрируем сейчас?
1: Ну, привет. А зачем мы тогда тебе курсы каскадеров оплачиваем?
2: Но по сравнению с канатом, эта белевая веревочка такая тоненькая. Просто ниточка какая-то.
1: Прямо как наша праведность по сравнению со святостью Бога. Ну все, давайте снимать, а то Гарик простынет. Мотор!
2: Подожди, не толкай, я...
1: Снято! Бросайте канат и скорее вытаскивайте Гарика.
2: Зачем толкнули-то? Я бы и сам прыгнул.
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
3: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. «Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братство никогда не разделится. Образ Христов храним, и воссияет, как драгоценный алмаз всему миру. Буди-буди».
2: Слушайте «Свободное радио». В каждом звуке

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 11 июля 1656 года две женщины-миссионерки Энн Остин и Мэри Фишер прибыли в гавань Бостона. Они стали первыми представительницами квакеров, достигшими Новой Англии. Но здесь их ожидал далеко не дружелюбный прием. Пуритане, управлявшие Массачусетсом, считали квакеров еретиками. Заместитель губернатора Ричард Беллингхэм сам поднялся на корабль, обыскал вещи миссионерок и конфисковал около 100 книг, которые Энн и Мэри привезли с собой, заявив, что книги содержат еретические и богохульные учения, противоречащие истине Евангелия, исповедуемого среди нас. В Бостоне немедленно собрался совет. Осудив Энн и Мэри за опасные еретические и богохульные идеи, которые они пришли сюда нарочно распространять, совет приказал сжечь их книги, а женщин посадить в тюрьму, запретив им с кем-либо разговаривать. Владельцу судна Саймону Кемптерну было предписано перевести женщин обратно на Барбадос при первой возможности или найти тех, кто это сделает вместо него. Энн Остин и Мэри Фишер также заставили раздеться и внимательно осмотрели их на наличие признаков колдовства. Бостонцев предупредили, что любой, кто попытается заговорить с еретичками, будет оштрафован на 5 фунтов. В бостонской тюрьме Энн Остин и Мэри Фишер провели 5 недель, пока другой судовладелец Уильям Чичестер не согласился отвезти их обратно на Барбадос. В течение этих 5 недель Энн Остин и Мэри Фишер не разрешалось иметь ни свечей, ни письменных принадлежностей в их темной камере. Когда их увезли на Барбадос, тюремщик оставил их Библию и постельное белье в качестве оплаты за содержание в тюрьме.
3: След в истории.

0: Никогда человек не бывает так велик, как в ту минуту, когда он преклоняет колени пред Господом. Папа Римский, Иоанн 23.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Всем привет. Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержи».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденага отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся одни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

ряду Берлинской телебашни расположен шар из нержавеющей стали. Когда его освещает солнце, на шаре появляется отражение в виде креста. В связи с этим берлинцы дали несколько остроумных прозвищ вышке. Среди них – месть папы, намекая на преследование церкви и культивирование атеизма в годы существования ГДР. Еще один вариант – церковь святого Вальтера. Ироничная отсылка к имени Вальтера Ульбрихта, в течение 20 лет руководившего

0: Псалом 89, 12 стих. «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Господи Иисусе Христе, смертью смерть поправший, мы молим Тебя, прибудь утешением Твоим и благодатью среди нас в этот тяжелый час. Даруй нам уверенность в том, что смерть не имеет власти над нами, что мы в Твоей власти, как в смерти, так и в жизни. Направь взоры наши на крест Твой, дабы мы познали силу Твоего воскресения и при смерти нашей ощутили присутствие Твое, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.
1: Свободное радио. Нам

0: Привет, друзья! С вами Катя. Есть такая поговорка. Лучшее место, где человек может быть в воскресенье, это церковь. К сожалению, в наших нынешних реалиях физически это сделать могут далеко не все и не всегда. Но есть и хорошая новость. Церковь может преодолеть любые стены и преграды. Ведь, как говорили, она не в бревнах, а в ребрах. Подключайтесь к общению верующих онлайн, не оставляйте собрания своего. Это можно сделать в любых условиях. И в этом всегда вам поможет Свободное радио.
1: Свободное радио.
2: Ощупнут лодки,

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».

0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
1: Oh, yeah. What's up, man?

Иисус отправил учеников проповедовать Его царство до края земли. И с тех пор христиане трудятся на этой ниве, не покладая рук. Тысячи церквей, миссионерских организаций, волонтерских фондов — все они работают, переживают некомфортные условия жизни, опасности и даже гонения, чтобы как можно больше людей в мире услышали о Христе. Однако статистика говорит, что более 2 миллиарда людей на нашей планете вообще никогда не слышали Евангелия. И я верю, что у Христа к ним будет особенный подход. Впрочем, это уже совсем другая история.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его:
2: «Что же, ты или я?»
1: Он сказал:
3: «Нет».
2: «Пророк?»
1: Он отвечал:
3: «Нет».
1: Сказали ему:
2: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?»
1: Он сказал:
3: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».
1: А посланные были из фарисеев. И они спросили его:
4: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?»
1: Иоанн сказал им в ответ:
3: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень обуви его».
1: Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн.
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Было время, когда девушек учили быть сдержанными, не давать волю своим порывам, в особенности, когда дело касалось их романтических увлечений. Им бы и в голову не пришло пригласить молодого человека на свидание или первой позвонить. Но многое изменилось с тех пор. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сексуальная революция последних двух десятилетий способствовала появлению новых правил любовной игры. Юноши всегда должны были делать первый шаг, а девушки вольны были только решать, ответить взаимностью или нет. Сейчас же мы столкнулись с растущей агрессивностью женщин. И это тревожит родителей. Некоторые девушки заходят так далеко в своих притязаниях, их натиск настолько стремителен, что молодые люди просто обращаются в паническое бегство, будучи не в силах противостоять огневой мощи противника. Уж так устроен мужчина, это он должен преследовать. И даже в наши дни, когда старые запреты и табу для женщин канули в лету, я полагаю, что родителям необходимо учить своих дочерей проявлять определенную сдержанность, сохранять чувство собственного достоинства, когда дело касается романтических отношений. Особенно это важно в раннюю пору взросления, когда молодые люди делают свои первые неуверенные шаги. Возможно, девушке будет трудно умерить свой пыл, но она добьется большего и будет менее уязвимой, если вместо того, чтобы преследовать объект своей любви, она попытается увлечь его за собой. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
2: Иисус сказал им в ответ:
3: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы».
1: На это некоторые из книжников сказали:
4: «Учитель, ты хорошо сказал».
1: И уже не смели спрашивать его ни о чем.
5: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших

67-й псалом. «Да восстанет Бог, да рассеет своих врагов, да побегут от его лица ненавистники его, подобно тому, как развеивается дым, развей их, как тает воск от огня, пусть пропадут нечестивые от лица Божьего, а праведные пусть возрадуются, пусть веселятся пред лицом Бога и ликуют от радости. Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках. Господь имя Его, радуйтесь же пред лицом Его, Отец сирот и защитник вдов, Бог в святом жилище своем. Бог дает одиноким дом, выводит узников и дает им преуспевание, а непокорные живут на иссохшей земле. Боже, когда Ты шел пред Своим народом и шествовал по пустыне, земля сотрясалась, даже небеса таяли пред Богом, явившимся на Синае, пред Богом, Богом Израиля. Обильным дождем поливал Ты, Боже, свое наследие, землю свою. Когда она истощалась, Ты подкреплял ее. Народ Твой поселился в ней, по доброте своей, Боже, Ты бедному помогал. Владыка отдал приказ, и множество женщин разнесло добрые вести. Цари войск обращаются в бегство, а обитающая дома делит добычу. Даже если вы остались у домашнего очага, вы будете подобны голубице, чьи крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на этой земле, то это было подобно снегу, выпавшему на горе Цалмон. Гора величественная, гора Башанская, гора вершин, гора Башанская. Вы, горы высокие, к чему смотрите с завистью на гору, где Бог пожелал жить? Господь будет жить на ней вечно. Колесниц Божьих десятки тысяч, тысячи тысяч. Владыка пришел с Синая в свое святилище. Ты поднялся на высоту, пленил пленных и взял дары у людей, даже у непокорных, чтобы ты, о Господь Бог, мог обитать там. Благословен Владыка. Ежедневно Он возлагает на Себя наше бремя. Он – Бог, спасающий нас. Бог для нас – Бог спасения. И у Господа Владыки избавление от смерти. Да, Бог сокрушит головы своих врагов, волосатую голову упорствующего в своем беззаконии. Владыка сказал: «Возвращу их с Башана, извлеку из глубины моря, чтобы ты окунул ноги свои и твои псы, языки свои, в кровь твоих врагов». Увидели они шествие Твое, Боже, шествие моего Бога, царя моего в святилище. Шли впереди поющие, позади играющие на струнах, а в середине девушки, бьющие в бубны. В собрании славьте Бога, воздайте хвалу Господу в собрании Израиля. Там самый малый род Вениамина ведет их. Затем правители Иуды великим числом, а также правители Завулона и Нефалима. Определил Тебя Бог Твой быть сильным. Яви нам силу свою, Боже, как Ты это делал раньше. Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары. Укроти зверя, затаившегося в камышах, стадо быков среди телят народов. Усмири их, чтобы они принесли Тебе свое серебро. Рассей народы, которые желают войн. Приходят послы из Египта, Куш устремляет свои руки к Богу. Царство земли, пойте Богу! Воспевайте Владыку, шествующего в высоте древних небес. Он издает голосом своим голос силы. Признайте силу за Богом, над Израилем величие Его и могущество Его в облаках. Грозен Ты, Боже, в своем святилище, Бог Израиля, дающий могущество и силу народу. Благословен Бог!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь.

0: Свободное радио.
1: Новый час на свободном.
2: Время довериться Богу.
3: 11 июля 1656 года две женщины-миссионерки Энн Остин и Мэри Фишер прибыли в гавань Бостона. Они стали первыми представительницами квакеров, достигшими Новой Англии. Но здесь их ожидал далеко не дружелюбный прием. Пуритане, управлявшие Массачусетсом, считали квакеров еретиками. Заместитель губернатора Ричард Беллингхэм

0: Но Кэмптону было предписано перевести женщин обратно на Барбадос при первой возможности или найти тех, кто это сделает вместо него. Энн Остин и Мэри Фишер также заставили раздеться и внимательно осмотрели их на наличие признаков колдовства. Бостонцев предупредили, что любой, кто попытается заговорить с еретичками, будет оштрафован на 5 фунтов. В бостонской тюрьме Энн Остин и Мэри Фишер провели 5 недель, пока другой судовладелец Уильям Чичестер не согласился отвезти их обратно на Барбадос. В течение этих 5 недель Энн Остин и Мэри Фишер не разрешалось иметь ни свечей, ни письменных принадлежностей в их темной камере. Когда их увезли на Барбадос, тюремщик оставил их Библию и постельное белье в качестве оплаты за содержание в тюрьме.
1: След в истории.

Друзья, а вы хотите удивительное открытие? Все знают, что надо стремиться к конкретным целям. Например, хочу весить 59 килограмм. А правильно говорить так. Хочу всегда весить 59 килограмм. Потому что достичь каких-то результатов не так трудно. Трудно эти достигнутые результаты удержать. И так во всем. Читать Библию 30 минут в день несложно. Сложно всегда. Каждый день следовать этому полезному правилу. Это ли не повод пожелать нам всем постоянства на нашем жизненном пути? Постоянство в хорошем, конечно. Например, в желании оставаться в компании свободного радио. Хорошая привычка. Всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Наташа Романцова.

0: 65-й псалом. «Восклицай Богу от радости вся земля! Пойте славу Его имени! Воздайте Ему хвалу! Скажите Богу, как устрашающи твои дела! Столь велика сила твоя, что враги твои раболепствуют пред тобою! Тебе поклоняется вся земля! Тебе воспевает славу! Воспевает славу имени твоему! Придите, смотрите на Божьи дела! Как устрашающие Его дела для сынов человеческих! Сушей Он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о Нем. Силой Своей Он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против Него не восстали. Славьте нашего Бога народы! Громко воздайте хвалу Ему! Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, Ты испытал нас, очистил как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в Твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты Тебе, обеты, что дали мои уста, и язык мой произнес, когда я был в беде. Я вознесу Тебе всесожжения, дым от лучших баранов. Я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте, все боящиеся Бога. Я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем видел я грех, то Владыка не слушал бы меня. Но Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергающий мою молитву и милости меня не лишивший».
1: Радость есть всегда, свободная.

История христианских гимнов. Гимн страдальца. Николай Петрович Храпов пришел к Господу в 20-летнем возрасте и через 2 недели уже был арестован, так как не скрывал своей веры. Шел 1935 год, когда государственный атеизм беспощадно искоренял веру в Бога из сознания людей, и особенно молодежи. Так, в 20-летнем возрасте Николай Петрович был впервые лишен свободы. Под конвоем он был отправлен на крайний север, о чем впоследствии писал в своей автобиографии. Много ужасов пришлось пережить за это время, но и в тех условиях Господь давал силы свидетельствовать о Христе, приобретая души для Него. 28 лет в общей сложности Николай Петрович Храпов провел в заключении в различных местах СССР, от крайнего севера до знойного юга. И везде, при любых обстоятельствах, твердо верил, свидетельствовал о Христе и писал стихи. Широко известен один из них, который начинается словами «Закат обогрелся кровавой зарею». В лагере, где находился автор, было много христиан разных вероучений. Часто проводились совместные общения. Гимн страдальца Николая Петровича Храпова был экспромтом написан за несколько часов, и автор применил к нему мелодию песни «Умолкли аккорды, порвались струны». Впервые его пропел мужской арестантский хор в составе 30 человек, среди которых были баптисты, лютеране и менониты. Все они были страдальцами за имя Иисуса. Этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников христиан 60-х-80-х годов. Он ободрял их, укрепляя веру в суровых испытаниях.

Ты можешь плакаться, что роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы имеют розу. Станислав Ежелец.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если и их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Уютного дня, друзья! Всем привет! На волнах свободного Наташа Романцова. Каждый новый день – это новый старт. Стоит ли привязываться к вчерашним происшествиям? Сегодня новый день, и если вчера вышло что-то не так, не бойтесь сегодня предпринимать новую попытку. Наверняка получится.
1: Будь частью служения христианского радио. Поддержи свободное. Наш сайт свободное.медиа.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: помните, однажды был день, когда от боли хотелось свернуться калачиком и так лежать, ни на что не реагируя, и чтобы никто не трогал. Это не физическая боль, она душевная, но как будто ударили куда-то в район солнечного сплетения или груди, и теперь трудно не то чтобы жить, даже просто дышать. Бывают моменты, когда как будто выключили что-то внутри, и кажется, уже никогда не будешь улыбаться или искренне смеяться, строить планы. Но знаете что, дружище? Вот вы сегодня, пожалуйста, продержитесь, а завтра будет лучше. Завтра будет больше света. Вот так и выглядит выход из сложных жизненных обстоятельств. Просто каждый день будет чуть-чуть немного больше света. Иногда по минутке, иногда по две. Но день, когда вы снова будете искренне смеяться, улыбаться и на душе будет легко, он обязательно настанет. Терпение, мой друг. Просто терпение.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

0: Воронкова Ольга. А ты сегодня славил Бога, благодарил Его за то, что легкая была дорога, луч солнца заглянул в окно, за то, что завтракал сегодня, и на столе был хлеб и сыр, и в твоем доме есть довольство. За это ты благодарил? Благодарил ли ты, что дети есть у тебя? Ты жив, здоров, и дождь идет, и солнце светит, в твоей семье живет любовь. Родители есть у тебя, работа, возможность содержать семью. И это все дары от Бога. Сказал ему «благодарю». Благодарил ли ты сегодня Христа за пролитую кровь, за то, что велика Господня к тебе и милость, и любовь? Благодарил ли ты за жертву, что отдал за тебя Христос, за то, что Бог наш милосердный спасение грешникам принес? Хоть раз сказал спасибо Богу, ведь Он хранит тебя от зла, и жизни долгую дорогу Он устрояет всю, любя. А ты за этой суетою не видишь главного, что Бог своей всесильной рукою вселенной управляет Он. Без воли Господа и птаха не упадет. Его рукой не заблуждайся, друг, из праха сотворены и мы с тобой. А ты сегодня славил Бога, с утра Его благодарил? Ведь жизни все твои дороги Он направляет, дает сил. И ты проснулся, милость Божья рекою льется на тебя. Благодари Его побольше с утра и до заката дня.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: могу поверить, ну что за люди, ведь договорились же.
1: Что там у тебя?
0: Да друг обещал, что поможет привезти мебель на новую квартиру. И теперь, когда за газель уже заплачено, у него, видите ли, какое-то срочное дело.
1: А что у него?
0: Не знаю я. Просто звонит в последнюю минуту и говорит, что не может прийти.
1: Ну ладно, завтра перевезешь.
0: А, легко сказать. Денежки-то уже уплачены. Что за люди, а?
1: Я вот что тебе скажу. Не злись ты на него, этим делу-то не поможешь.
0: А, слушай, мистер христианин, разве ваш Бог никогда не гневается?
1: Да, он гневается, когда мы грешим, но даже он не спешит во гневе.
0: Не спешит?
1: Да, знаешь, в Библии можно прочитать о пророке Ионе. За беззаконие людей в Ниневии Господь решил уничтожить город, но сначала Бог послал в город Иону, чтобы еще раз призвать людей покаяться. И еще апостол Павел сказал, что гнев может привести к греху, поэтому до того, как солнце зайдет, мы должны простить.
0: Ну что ж, через несколько часов солнце действительно зайдет, а я так и буду сидеть тут с этим диваном.
1: Может быть, я смогу тебе помочь как-нибудь?
0: Серьезно? Тебя же ждут.
1: Ну, у меня есть минут 40, успеем?
0: О, да мы и быстрее справимся. Слушай, большое тебе спасибо. Кстати, а в какую ты говорил церковь ты ходишь?
1: Это библейская христианская церковь. Собираемся в 10 утра по воскресеньям. Хочешь, вместе сходим?
0: Ну, давай.
1: Отлично. Ну что, потащили диван?
2: Такой.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Когда он выходил из храма, один из учеников сказал ему: «Учитель, взгляни, какие камни, какие здания!» «Ты смотришь на эти огромные здания?» — сказал Иисус. «Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено». Когда он сидел на Масличной горе напротив храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, оставшись с ним наедине, спросили: «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» Иисус начал говорить: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие придут под моим именем и будут говорить: «Это я», и многих введут в обман. Когда услышите о ближних и дальних войнах, не пугайтесь, так и должно быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, землетрясения будут во многих местах, будет голод. Это только родовые схватки. Вы же будьте готовы. В синагогах вас будут судить, советы старейшины будут вас там избивать. Предстанете перед царями и правителями из-за меня, чтобы свидетельствовать обо мне. Но прежде чем придет конец, все народы должны услышать радостную весть. Когда вас поведут на суд, не заботьтесь о том, что вам говорить. Что будет дано вам в тот час, то и говорите. Говорить будете не вы, а Дух Святой. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя. Дети пойдут на родителей и будут их убивать. Из-за меня все вас будут ненавидеть, но кто выдержит до конца, будет спасен. Но когда увидите мерзость осквернения там, где ей быть не должно, пусть тот, кто читает, поймет. Тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы. Кто на крыше, пусть ни зачем не спускается в дом. Кто будет в поле, пусть домой не идет за плащом. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось это зимой. Будут те дни полны такой скорби, какой не было в мире со дня, когда сотворил его Бог, до ныне не было и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, ничто живое не спаслось бы. Но ради избранных, ради тех, кого Он избрал, Он сократил те дни. Если вам скажут тогда: «Смотри, помазанник здесь» или «Он там», не верьте, потому что появятся лжепомазанники и лжепророки, знаки явят и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных. Но вы будьте бдительны, я все вам сказал заранее. В те дни после той скорби солнце померкнет, луна не даст света, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. И увидят тогда: Сын Человеческий идет на облаках с великой силою и славою. Тогда пошлет Он ангелов собрать избранных с четырех концов света, от края земли и до края небес. Пускай вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Точно так же и здесь. Когда увидите, что все это сбывается, знайте: Он близко, у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. О дне том и часе не знает никто. Ни ангелы на небесах, ни сын, знает только Отец. Смотрите же, не спите. Вы не знаете, когда наступит час. Тот час, как человек, который, уезжая, оставил дом свой на рабов и дело поручил им каждому свое, а привратнику велел не смыкать глаз. И вы бодрствуйте. Вы же не знаете, когда вернется хозяин дома. Вечером, в полночь, в час, когда запоют петухи или утром. Как бы он, вернувшись внезапно, спящими вас не застал. То, что я вам говорю, всем говорю. Бодрствуйте!
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Злейший враг свободы, сытый и довольный раб.
2: Свободное радио.

0: Божьи дети навсегда. Варя, будучи в гостях у родителей, пошла с ними в церковь. Там существовала своя традиция. Собравшиеся, взявшись за руки, произносили вслух молитву «Отче наш». Варя стояла между папой и мамой, держа их за руки. Вдруг ее пронзила мысль, что она всегда будет их дочкой. Она уже более чем взрослая, но до сих пор оставалась ребенком Кати и Коли. А потом ее мысли понеслись дальше. Она не только дочь своих земных родителей, но и всегда будет дочерью Небесного Отца. Апостол Павел хотел, чтобы верующие в Римской церкви поняли важный факт. Бог принял их в свою семью, сделал своими детьми. Они родились от Святого Духа, поэтому не должны находиться в рабстве у незначительных вещей. Вместо этого, благодаря живущему в них Духу, они теперь наследники Божии, сонаследники же Христу. Что это меняет для христиан? Говоря просто, все. Наша природа, как Божьих детей, становится основой жизни и влияет на мировоззрение. Например, если мы помним, что мы Божьи дети, то пойдем за Ним, даже если придется выйти из зоны комфорта. Мы не будем зависеть от похвалы и одобрения со стороны окружающих и многое другое. А для вас что значит быть Божьим ребенком? Господь и Бог, помоги мне жить с ясным осознанием, что я Твое дитя. Дай мне свободу поступать по Духу, чтобы делиться с другими Твоей любовью и надеждой.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». В ритме твоего сердца.

0: Что это у нас? Так, статуя Аполлона, бога солнца и красоты, покровителя искусств, работа скульптора Праксителя. 4 век до нашей эры. Мужик хорошо сохранился?
1: Конечно, сохранился. Это ж копия. Вон, смотри, написано. Римская копия.
0: Знаю, просто прикол.
2: А вон, смотри, человек с головой собаки.
1: Да. Это что? Стремная штука. Как
0: жертва военных инженеров.
3: Да вы что, ребята, какие инженеры? Это же статуя Анубиса, египетского бога загробного мира эпохи Древнего Царства.
1: Смотрите, смотрите, а этот на нашего историка похож.
0: Точно.
1: Вообще, одно лицо, смотри, только бороду чуть.
2: Статуя Будды, бронза, 15 век. Да, наш историк тоже неплохо сохранился.
0: А здесь вообще нет никаких картинок. Узоры всякие, иероглифы.
3: Не, это не иероглифы, это арабские буквы. Это вообще, кажется, сура из Корана.
1: А что никого не нарисовали? Да тут вообще непонятно, о чем речь.
3: Да, понимаешь, просто в исламе запрещено изображать человека или животных. Это у них как бы считается элементом язычества.
2: Да. Столько всяких религий было за историю человечества.
0: Не говори. Я думаю, в принципе, есть свой резон. В каждую эпоху у людей были свои потребности и проблемы. Вообще, я считаю, что религия – вещь индивидуальная. Каждый должен выбрать ту, которая больше ему подходит. Соответствует его внутреннему миру, что ли. Ну и как бы, что ему больше близко, понимаешь? Потому что все же разные.
1: Ну точно. Вот, например, моя мама все к батюшке ходит. А я, например, не могу со всеми этими утверждениями его согласиться. Мне как-то ближе буддизм.
2: А вот я предпочитаю нью-эйдж.
0: Это еще что за новая фишка?
2: Ну, как тебе сказать? Короче, это типа синтез всех религий мира для гармонии и единения с космосом.
0: Круто, мне нравится.
1: А
0: и
1: ты,
0: что,
1: Жень,
0: и
1: как
0: что?
1: Думаешь, религия должна быть единой для всех или все-таки отвечать индивидуальным особенностям человека?
3: Ну, я как бы не против индивидуальных особенностей людей. Ведь в этом проявляется творчество Бога. Мы все с вами разные, и этим интересны друг другу, правильно ведь?
0: Отсюда
3: Но,
0: поподробнее.
3: Понимаете, все жизненно важные процессы универсальны для всех людей. И к этим же процессам я отношу и спасение. И согласно Библии, путь к нему один, через Иисуса Христа. Да и сам Христос говорит о себе: «Я есть путь». Он не сказал: «Я один из путей», понимаете?
1: Ну, так неинтересно.
2: Ой, да я у вас смотрю, завязывается долгая дискуссия. Пойдем, что ли, в кафе посидим, а то мне уже ноги устали. Мы, кажется, уже все посмотрели.
0: Жень, а ты случайно не помнишь, где выход?
3: Так, значит, тебе, Полин, надо пройти 3 зала прямо, потом налево спуститься по лестнице на 2 этажа, свернуть направо, потом поднимешься на этаж и пройдешь еще 2 зала прямо. А тебе, Миша, сразу, значит, свернуть налево, пройти 2 зала, снова свернуть налево, потом прямо, потом поднимешься на этаж, направо повернешь, спустишься на 3 этажа. Там тебе еще через 1 зал придется пройти. Так, а тебе, Витя, значит, поворачиваешь вон там...
0: Постой, что здесь, куча выходов?
3: Нет, 1. Фон прямо через 4 зала.
2: Не понял.
1: Что за прикол? Всем, что ли, по отдельности ходить по этим залам, наматывать лишние круги?
2: Это что, прикол-то?
1: А сейчас смысл в этом какой?
0: Если будет все равно 1, да еще и напрямик. Так ведь и заблудиться можно.
3: Ну, погодите, а как же ваши индивидуальные особенности и предпочтения?

0: Петр Мамонов. Человек не может жить без любви. Он задыхается. От этого происходит все остальное. Наркотики, водка, прочее, прочее. Я это знаю по себе. Без любви человек умирает заживо. Живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет свой долг, но задыхается.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что нас ждет завтра? Вся наша жизнь построена на долгосрочном и краткосрочном планировании, иначе просто невозможно. И так было с самых ранних этапов нашей истории. От охоты на мамонта, посева и сбора урожая в долине Нила, до расписания самолетов, ипотеки и графика отключения горячей воды. Нельзя сказать, чтобы в этих планах не учитывалось влияние внешних факторов. Раньше мы называли их волей высших сил. Теперь форс-мажором. Но всякий раз, когда наступает чрезвычайная ситуация, мы оказываемся к ней не готовы. Мы воспринимаем ее как нарушение нормы, порядка вещей. Не только материально, эмоционально не готовы. Когда еще кризис не подступил к самому порогу, и жизнь внешне вроде бы не сильно изменилась, нам становится не по себе от того, что нельзя планировать завтрашний день. Оказывается, мы существа сильно устремленные в сочиненное нами же самими будущее. И потеря возможности представлять себе это будущее меняет всю нашу жизнь. И как нельзя актуальными становятся набившие оскомину строки. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Наше будущее никогда не было нам открыто. Мы никогда не были к нему до конца готовы. И именно эта непредсказуемость жизни и есть норма. А то, что мы называли стабильностью, было иллюзией. Как же теперь быть? Оставить попытки организовать жизнь в новых условиях? Перестать слушать прогнозы компетентных специалистов? Не готовить никакого плана «Б»? Ну как без этого, если на нас лежит ответственность за своих близких, своих сотрудников, клиентов, пациентов, прихожан? Нет, нам вовсе не следует отказываться от плана «Б». В том же послании Иакова сказано, что можно и нужно строить планы. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. На самом деле, во всех своих планах нам просто нужно одно – сделать поправку на волю Бога, то есть отказаться от самоуверенного чувства, что мы сами лепим свое будущее. Но это вовсе не так страшно, как нам кажется с непривычки. Ведь наше будущее не зависит от прихоти судьбы или форс-мажора. Оно в куда более надежных руках любящего нас Бога, как полгода назад – так и сегодня, и во все дни. Значит, не стоит предаваться унынию, страху и тем более панике.
2: Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное. А невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Подними меня, Господи, над мирской суетой. Помоги ты мне, Господи, в этот век непростой. Подними меня, Господи, над судьбой подними. И грехи прости, Господи, не вмени, не вмени. Подними взор мой, Господи, на высоты Твои, чтобы в жизни все горести мне с Тобою пройти. Подними меня, Господи, над людской клеветой. Помоги простить, Господи, и забыть все с Тобой. Подними над невзгодами, над враждою и злом, над мирскими заботами в этом мире земном. Подними меня, Господи, надо мной подними, нет ли в сердце там гордости, лицемерия и тьмы. Подними меня, Господи, в сердце радости злей, принеси через пропасти, сохрани, пожалей. Подними меня, Господи, дай душою взлететь, дай прильнуть к Тебе, Господи, для себя умереть. Подними меня, Господи, дай всем сердцем любить так, как Ты любишь, Господи, чтоб с Тобою мне быть.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Это случилось в 1524 году. Менно Симонсу было 28 лет, когда он начал свое служение священником. Кроме него в церкви было еще два человека. Один из них был пастором, он даже имел какое-то образование. Эти двое частично знали Библию. Симонс же в своей жизни никогда даже не брал ее в руки. Он боялся, что чтение ее могло ввести его в заблуждение. Два года Менно Симонс служил в церкви, никакого понятия не имея о слове Бога. Уже через год, разнося вино и хлеб, ему иногда приходила мысль о том, что это не тело и не кровь Христа, что хлеб и вино ему преподносит дьявол, чтобы увести его от веры. Иногда он каялся и плакал, но отделаться от этой мысли никак не мог. Наконец Менно Симонс решил серьезно изучить Новый Завет. Благодаря милости и просвещению Господа он с каждым днем все больше познавал истину, и вскоре многие стали видеть в нем евангельского проповедника. Каждый искал общения с ним. Мир любил Симонса, и он любил мир. Вскоре Менно Симонс вернулся в деревню, в которой родился. Он искал почести и славы. Уже многое познав из Священного Писания, он тем не менее не жил познаниями, а предавался греховной жизни и не приносил плода. Менно был молод и ничего, кроме выгоды, покоя, величия, имени и славы, не искал. Жизнь Симонса ничем не отличалась от жизни любого другого человека. Но вскоре Менно стало волновать то, что люди вокруг, как заблудшие овцы, искали истину, но попадали в разные секты. Менно Симонс стал просить Бога подарить ему новое сердце, из милости очистить его, дать ему мудрости и смелости, проповедовать его имя, его слово и его истину, не допуская фальши. Симонс начал проповедовать с кафедры покаяния, объявил настоящую войну греху, безбожию, идолопоклонству и формализму богослужения. Примерно через год к нему пришли несколько человек просить его взять на себя заботу о таких, как они. Священное Писание они понимали так же, как и Симонс. Они порвали с греховным миром и отдали свою жизнь тому, кто умер за них на кресте. Когда Симонс услышал их просьбу, то испугался. В мире царили страх и отчаяние. С одной стороны, он осознавал свое незнание, природную слабость, видел зло, тиранию, мощные секты, изощренность злых духов, осознавал, насколько тяжел крест, который ему придется нести. А с другой стороны, голод, лишение богобоящихся людей, которые блуждают в этом мире, как овцы без доброго пастыря. После долгого разговора Симонс попросил братьев молиться за это дело, и если на то будет воля Господа, то готов взять на себя эту заботу. Так повел Господь Менно Симонса, большого грешника. Он осветил его, дал ему покаяние, вывел из вавилонского плена, привел его в Иерусалим и призвал на это нелегкое служение. Симонс был благодарен Богу за то, что он дал ему желание освободиться от зла и творить добро. Бог употребил Менно Симонса для спасения людей. Множество людей смогли освободиться от пут суеверия, выдуманной людьми религии, а также постичь Божий план спасения человечества только по благодати через веру в Иисуса Христа.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 11 июля 1656 года две женщины-миссионерки, Энн Остин и Мэри Фишер, прибыли в гавань Бостона. Они стали первыми представительницами квакеров, достигшими Новой Англии. Но здесь их ожидал далеко не дружелюбный прием. Пуритане, управлявшие Массачусетсом, считали квакеров еретиками. Заместитель губернатора Ричард Беллингхэм сам поднялся на корабль, обыскал вещи миссионерок и конфисковал около 100 книг, которые Энн и Мэри привезли с собой, заявив, что книги содержат еретические и богохульные учения, противоречащие истине Евангелия, исповедуемого среди нас. В Бостоне немедленно собрался совет. Осудив Энн и Мэри за опасные еретические и богохульные идеи, которые они пришли сюда нарочно распространять, совет приказал сжечь их книги, а женщин посадить в тюрьму, запретив им с кем-либо разговаривать. Владельцу судна Саймону Кемптерну было предписано перевести женщин обратно на Барбадос при первой возможности или найти тех, кто это сделает вместо него. Энн Остин и Мэри Фишер также заставили раздеться и внимательно осмотрели их на наличие признаков колдовства. Бостонцев предупредили, что любой, кто попытается заговорить с еретичками, будет оштрафован на 5 фунтов. В бостонской тюрьме Энн Остин и Мэри Фишер провели 5 недель, пока другой судовладелец Уильям Чичестер не согласился отвезти их обратно на Барбадос. В течение этих 5 недель Энн Остин и Мэри Фишер не разрешалось иметь ни свечей, ни письменных принадлежностей в их темной камере. Когда их увезли на Барбадос, тюремщик оставил их Библию и постельное белье в качестве оплаты за содержание в тюрьме.
2: След в истории.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Огромная перемена. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 15 стих. В свои молодые годы Браунлоу Норт вел беззаботную жизнь расточителя, но в возрасте 44 лет он обратился к Богу и впоследствии стал проповедником Евангелия. Однажды вечером, когда он вошел в зал, где должен был проповедовать, кто-то вручил ему письмо следующего содержания. «Жалкий лицемер, разве ты не помнишь, что произошло и какую роль ты в этом сыграл? Или ты забыл, что ты вытворял и как вел себя? И ты, зная, что это правда, имеешь наглость быть здесь и поносить других, проповедуя то, что ты называешь Евангелием, когда у самого за плечами такая жизнь». Собрание началось с пения и молитвы. Затем Браунлоу встал за кафедру и пересказал слушателям содержание этого письма, после чего пояснил: «Все, что здесь написано, правда. Это картина того грешника, которым я был. Тем удивительнее благодать, что пробудила меня от духовной смерти в моих преступлениях и грехах и дала мне жизнь. Так что сейчас я стою здесь как пример проявления Божьей милости. Я знаю, что все мои грехи омыты кровью Агнца, а теперь я хочу рассказать вам об искупительной любви Бога. И я умоляю всякого, кто еще не примирился с Ним, прийти сегодня к Иисусу, чтобы Господь мог удалить его грехи и исцелить».
2: Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Андре Ампер – знаменитый французский физик, математик и естествоиспытатель. Математика, механика и физика обязаны Амперу важными исследованиями. Его основные физические работы выполнены в области электродинамики. В 1820 году он установил правила для определения направления действия магнитного поля на магнитную стрелку, названное ныне как правило Ампера. Провел множество опытов по исследованию взаимодействия между магнитом и электрическим током. Для этих целей создал ряд приборов. Обнаружил, что магнитное поле Земли влияет на движущиеся проводники с током. В том же году открыл взаимодействие между электрическими токами, сформулировал закон этого явления, так называемый закон Ампера, развил теорию магнетизма, предложил использовать электромагнитные процессы для передачи сигналов. Он придерживался следующих взглядов. Существование человеческой души отвечает научному доказательству в той же мере, как и великие законы астрономии.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила Сидрах, Месах и Авденага отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся одни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене.

0: тебя-то властная мама. Да ты мою не знаешь. Она заставляет меня убираться в комнате, даже когда мы гостей не ждем.
1: Моя мама не дает мне повисеть на телефоне, сколько мне захочется, даже когда он никому не нужен.
0: Ох уж эти мамы. И зачем она меня целует в щеку? Каждый раз, когда я ухожу в школу.
1: А моя, когда я прихожу из школы. И как назло, на глазах у мальчика, который мне очень нравится.
0: Ох уж эти мамы.
1: Ешь овощи, они полезны.
2: Не сутулься, сиди прямо.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Скажи спасибо.
1: Иди, делай уроки.
2: И надевай этот топик слишком открыто.
0: Ох уж эти мамы.
1: Скажи, а если бы ты могла выбрать любую маму среди всех во всем мире, ты бы кого выбрала?
0: Ну, не знаю. Ну, мою маму.
1: И ее тоже.
3: Эти мамы.
4: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, дорогие! Вы здесь, я здесь. И кажется, нам вместе вращать сегодня эту землю. Не знаю ваших планов, не уверена, что уполномочена раздавать советы, но знаете что? Пусть сегодня сбудется лучшее из возможного.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья, с вами Катя. Один мудрец сказал, что нет лучшего лекарства для усталого тела и измученной души, чем надежда. В Библии мы читаем о том, что надеющиеся на Господа обновятся в силе и, расправив крылья, как орлы, полетят и не утомятся. Надежда на Бога – самая мощная, вдохновляющая и продуктивная сила в жизни. Надежда во Христе никогда не подведет.
1: Свободное радио рядом.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали:
2: «Воздри! Воздри! Воздри его!»
1: Пилат говорит им:
3: «Царя ли вашего распну?»
1: Первосвященники отвечали:
2: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!»
1: Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату:
4: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: „Я царь иудейский“».
1: Пилат отвечал:
3: «Что я написал, то написал.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт «свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть.

0: Коля, открой, это соседка. Говорят, паводка в этот раз не избежать. Ты бы начала уже собираться.
1: Ой, я пока не готова, я так занята. Как раз сейчас мне нужно еще столько дел успеть. Я думаю, до нашего дома вода еще не скоро доберется.
2: Добрый день, это сотрудники МЧС. В районе угрозы наводнения, приказ об эвакуации. Пожалуйста, захватите с собой документы, соберите самые необходимые вещи и пройдите в автобусы. Быстро!
1: Ой, нет, я еще не готова. Я так плохо в этом разбираюсь, так мало понимаю. Нужно сначала прочитать соответствующую литературу, изучить план эвакуации.
3: Эй, есть кто в доме? Скорее прыгайте в лодку. Течение быстрое.
1: Я психологически к этому не готова. Мне кажется, еще не пришел для этого подходящий момент. Нет у меня еще такого сильного внутреннего порыва, что ли? Я пока не чувствую, что мне это нужно.
4: Вы, конечно же, не станете так рисковать, если столкнетесь со смертельной опасностью. А знаете ли вы, что над вами нависла куда более страшная угроза? Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Так почему же вы так медлите?
5: Срочно поднимитесь на крышу. Повторяю, срочно поднимитесь на крышу. Мы спускаем на лестницу.
1: Может, оставить все как есть?
5: Хватайтесь скорее, чем вы стоите. Хватайтесь за лестницу.
1: Вы вообще уверены, что это наводнение?
6: Держим курс

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Быть может, вы талантливый, умный, работали со знанием дела, успешно карабкались по карьерной лестнице, честно трудились, не халтурили, перерабатывали, а вас просто взяли и подсидели. Причем чей-то родственник, друг, брат, сват подмазал или просто оклеветал. Вас двинули, и ваш мир рухнул в один день. На этой земле подобное происходит на каждом шагу. Тот, кто вкладывает свою душу в работу, потеряет первое вместе со вторым. Пятая причина – результат труда. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни труда – скорби и огорчения, и даже ночью ум его не знает покоя. И это суета. 2.22.23. И самое интересное – какой итог всех стараний? Похожий вопрос он уже задавал в первой главе. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 1.3. Здесь, во второй главе, этот вопрос предстает уже в более развернутой форме. 2.22. Итог – скорби, огорчения и беспокойства. Очень редко бывает так, чтобы работа не просто изнуряла, но и нравилась. И даже если сама она не так тяжела, то всегда найдутся сотрудники, чье божественное предназначение кажется трепать нервы остальным. Труд в падшем мире – это скорби, огорчения и беспокойства. Теперь жизнь привязана к работе. Куда бы мы ни пошли, что бы ни задумали, на нас надет ее ошейник и цепь, не позволяющие далеко отойти от будки. Вдруг захотелось повидать родителей, родных, друзей. Можете вот так просто взять и поехать? Большинство не может. Работа теперь занимает большую часть светового дня. Все подчиняется ее графику. Именно из-за нее мы вынуждены вставать утром раньше, чем хотели бы. И кого волнует, что там за окном? Жара или дикий холод? Изволь подняться. Именно из-за нее приходится возвращаться домой позже, чем хотелось бы. Ей мы отдаем лучшую часть суток. А семье остаются жалкие объедки времени и сил. И даже ночью, когда спим, не можем полностью расслабиться, потому что утром опять надо включаться в гонку. И всегда есть страх проспать, опоздать. Кроме того, мучают мысли, как свести концы с концами. Где добыть чуть больше денег? Где занять? Чем отдавать? И, кстати, далеко не все из нас могут позволить себе такую роскошь, как поболеть. О чем в основном говорят люди, встречаясь? О работе. Познакомились двое мужчин. Первое, что их интересует – где работаешь, кем? Особо наглые спросят, сколько получаешь. Для разнообразия еще могут поговорить о политике, ну а так-то в основном о работе. Есть немало тех, кто не просто хотят побольше работать, а буквально живут работой. Если для вас труд – нечто большее, чем возможность прокормиться, если вы самоопределяетесь через него – то вас ждут все вышеперечисленные разочарования Соломона. Его муки заслуженные, и ваши будут тоже. Любое благословение Божье, забежавшее вперед Творца, будет разочаровывать, а в какой-то момент вызывать даже ненависть. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? 2.22. Вопрос риторический, но все же ответим. Скорби, огорчения и беспокойство. Как не возненавидеть труд, если, вложив в него всего себя, в итоге остаешься ни с чем?
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: better than I used to be.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Купила новое красное платье, которое здорово подчеркивает твою фигуру? Негде его выгулять? Чего же ты теряешься? Воскресное богослужение – отличное место, чтобы показать себя во всей красе.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Вот это вот, чем Господь наградил. И представьте, что у вас совсем нет страхов. Бесстрашны вы. И вот чем бы вы занимались при совпадении вот этих двух факторов? Включайте воображение. У вас нет нужды зарабатывать деньги, у вас их уже достаточно, и у вас нет останавливающих страхов. Стеснялочек, каких-то барьеров, преград, сами себе придумали, что что-то не можете, не умеете. Все, нет этого ничего. Вы бесстрашный и богатый. Вот чем бы вы тогда хотели заниматься? Можете себе живо представить? Можете? А теперь задание. Мы же не просто так играли. А теперь задание, ну, сделать хоть что-то из того, что вы только что представили. Всем хорошего дня, друзья!
1: У любви есть голос. Свободное радио.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мне ведь были такие откровения. И потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля избавить от него. Но он сказал мне: «Тебе достаточно и того, что я даровал, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен».

0: Обязанность Святого Духа – обличать, Бога – судить, а моя – любить. Билли Грэм.
1: Это «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Я уже сбилась со счета, сколько раз мои читатели поднимали вопрос светской этики. Спрашивают меня, например, вот так. Не надо придумывать старичка на облаке и посланного им сына, чтобы осознать простые правила, по которым надо жить. Не нужна она религия в этом смысле. Простой инженер Семенова создает образ человека, которому хочется подражать, и не нужно никакого Иисуса. Когда-то я тоже думала, что старичок на облаке и его сын совершенно лишние. Но, к сожалению, главная проблема всегда в том, что у всех свои простые правила, по которым надо жить. И эти правила всегда можно описать художественно убедительно. У Николая II правила одни, а у Владимира Ленина другие. У немецких арийских героев одни, а у советских партизан другие. У твоей мамы одни, а у тебя другие. У римских героических легионеров одни, а у Христа другие. У толерантных европейцев одни, у русских националистов другие. Можно написать книгу про героических националистов, а можно про обаятельных геев. И все они как бы за добро, но добро это слишком разное. Как любил говорить за чашечкой морфия Фридрих Вильгельм Карлович Ницше, добро и зло относительны. «Простые правила, по которым надо жить, говорите», — ответила бы я. «А не хотите ли Макиавелли почитать для сравнения? У него, например, своя мораль крепкого государственника. Людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. И вообще, государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности». Вот такие простые правила, которые служат общественному порядку. Куда там старичку на облаке с посланным им сыном?
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио. Правильный выбор.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио». Осень, если...

100 нескучных историй. Признание. Немецкая девушка зарабатывала на жизнь себе и своим родителям уроками и игрой на фортепиано. Желая привлечь клиентов, молодая пианистка выдавала себя за ученицу Ференца Листа, знаменитого венгерского композитора и музыканта. Шло время, и вот однажды в их город с концертом приехал сам Ференц Лист. Девушка испугалась, ведь теперь ее обман обнаружится, и тогда они с родителями могут остаться без куска хлеба. Что же делать? Остается только одно. Набравшись храбрости, наша пианистка отправилась к Листу и со слезами на глазах призналась во всем, что она делала. Великий композитор внимательно выслушал исповедь, после чего попросил плачущую девушку показать ему свои музыкальные способности. Немного успокоившись, пианистка начала играть. Несколько раз по ходу игры Лист останавливал ее, чтобы указать на ошибки и дать пару важных советов. «Что ж, моя дорогая», — сказал он, когда музыка стихла, — «теперь вы действительно вправе называться моей ученицей. И еще. Я приглашаю вас принять участие в предстоящем концерте. Можете рассказать всем своим знакомым, что первую часть концерта играть будете вы, а вторую — ваш учитель Ференц Лист». В Библии для нас есть такое обещание: если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Даже если мы только назывались христианами, но на самом деле не были настоящими Христовыми учениками, никогда не поздно стать таковыми. Достаточно лишь раскаяться и от всего сердца обратиться к Христу. А уж Он со своей стороны будет только рад стать нашим учителем и другом.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 11 июля 1656 года две женщины-миссионерки, Энн Остин и Мэри Фишер, прибыли в гавань Бостона. Они стали первыми представительницами квакеров, достигшими Новой Англии. Но здесь их ожидал далеко не дружелюбный прием. Пуритане, управлявшие Массачусетсом, считали квакеров еретиками. Заместитель губернатора Ричард Беллингхэм сам поднялся на корабль, обыскал вещи миссионерок и конфисковал около 100 книг, которые Энн и Мэри привезли с собой, заявив, что книги содержат еретические и богохульные учения, противоречащие истине Евангелия, исповедуемого среди нас. В Бостоне немедленно собрался совет. Осудив Энн и Мэри за опасные еретические и богохульные идеи, которые они пришли сюда нарочно распространять, совет приказал сжечь их книги, а женщин посадить в тюрьму, запретив им с кем-либо разговаривать. Владельцу судна Саймону Кемптерну было предписано перевести женщин обратно на Барбадос при первой возможности или найти тех, кто это сделает вместо него. Энн Остин и Мэри Фишер также заставили раздеться и внимательно осмотрели их на наличие признаков колдовства. Бостонцев предупредили, что любой, кто попытается заговорить с еретичками, будет оштрафован на 5 фунтов. В бостонской тюрьме Энн Остин и Мэри Фишер провели 5 недель, пока другой судовладелец Уильям Чичестер не согласился отвезти их обратно на Барбадос. В течение этих 5 недель Энн Остин и Мэри Фишер не разрешалось иметь ни свечей, ни письменных принадлежностей в их темной камере. Когда их увезли на Барбадос, тюремщик оставил их Библию и постельное белье в качестве оплаты за содержание в тюрьме.
3: След в истории.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Кудряшов Игорь Вячеславович. Я являюсь старшим пресвитером Церкви Евангельских Христиан-Баптистов.

0: творческой области.
1: Почему ты поверил в Христа?
0: Бог коснулся сердца через обстоятельства жизни. Их было достаточно много, они были достаточно сложные, но это отдельный и длинный разговор.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Бог дает, я думаю, самое главное. Он дает надежду в этой жизни земной и в жизни вечной. Он наполняет своим миром, который не купишь ни за какие деньги, не приобретешь ни в каком другом месте. Бог дарует свою любовь, и ее чувствуешь, а не просто знаешь о ней. Бог устраивает твою земную жизнь, благословляет тебя и помогает проходить трудности. Одним словом, будучи христианином, ты полностью обретаешь смысл жизни.
1: Зачем христианину церковь?
0: Если вы христианин, то вы уже являетесь частью церкви. Очень важная неотъемлемая часть нашей жизни, помогающая нам устоять, помогающая нам возрастать, помогающая нам поддерживать друг друга. Бог так устроил, Он сказал, будьте вместе, будьте едины, молитесь вместе. Поэтому это нормальное для христианина состояние.
1: Твой любимый библейский стих?
0: Я люблю послание Иакова, первое послание апостола Иоанна. И я, честно говоря, никогда не ставил перед собой вопрос любимого стиха, потому что Слово Божие, оно уникально и на все случаи жизни.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы знаем, тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит вместе с Иисусом и поставит перед собою рядом с вами. Ведь все это делается ради того, чтобы Божья доброта, умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Бога. Вот почему мы не падаем духом. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем. Страдания наши легкие и мимолетные, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое, ведь видимое временно, невидимое вечно».
2: Новая музыка на свободном радио.

В наше время индульгенцию у католической церкви нельзя купить за деньги. Верующий может получить ее только через совершение специально оговоренных действий, например, подъем по святой лестнице в Риме, либо путем участия в массовых мероприятиях Ватикана, например, Всемирного дня католической молодежи. В 2013 году этот день проходил в Рио-де-Жанейро, и церковь, желая идти в ногу со временем, объявила об индульгенциях и для тех, кто не сможет приехать в Бразилию, но будет делать ретвиты Папы Франциска.

0: Сегодня Бог может казаться нам близким и родным, а завтра – чужим и бесконечно далеким. Но наши ощущения вторичны, потому что у нас есть кое-что покруче чувств. Это вера. И мы верим, что какими бы одинокими мы себя ни чувствовали, Бог где-то совсем недалеко. А может быть и вовсе прямо сейчас Он несет нас на своих руках.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Письмо Клайва Льюиса к Джованни Калабриа. Модлин Колледж, Оксфорд, 27 марта 1948 года. Возлюбленный отец, благодарю тебя за письмо, исполненное по обыкновению любви. Все вокруг напряженно и беспокойно. Войны и военные слухи, может быть, и не последние времена, но точно злейшая година. И все же апостол снова и снова повелевает нам: радуйтесь. Сам облик мира природы, ныне снова обновленный, по-своему повелевает тоже. Мне думается, что люди века сего, а среди них ты, отец и я, излишне помышляют о делах народов и положении всего мира. Разве не предупреждает нас автор подражания Христу не слишком увлекаться подобными вещами? Мы не цари и не сенаторы. Остережемся, как бы попусту болея о судьбах Европы, не позабыть нам о Вероне или Оксфорде. В нищем, стучащем в мою дверь, в матери, страдающей от недуга, в юноше, просящем моего совета, пребывает сам Господь. Будем же умывать его ноги. Я всегда считал, что Вольтер, хоть и неверующий, все же был прав, наставляя возделывать свой сад. А с ним и Уильям Дамбар, шотландский поэт, блиставший в 15 веке, говоря: «Человек, угождай твоему Создателю и веселись, а весь мир сей не ставь ни во что». Завтра мы будем праздновать славное воскресение Христово. Я буду вспоминать тебя за святым причастием. Да высохнут слезы, да рассеются страхи и печали. Соединенная вечным союзом с самим Божеством, восходит природа наша на небеса небес. Потому нечестиво называть нас несчастными. Нет, человек — создание, которому завидовали бы ангелы, если бы способны были завидовать. Вознесем сердца. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспоминать. Горячо благодарю тебя за литанию, составленную кардиналом Мэри. Ты как будто знал, что все искушения, против которых он обильно возносит прошение, хорошо и давно известны мне. Желание быть оцененным, страх быть отвергнутым — увы мне, ты меня пристыдил. Будем всегда молиться друг о друге. Прощай.

0: За 22,5 тысячи долларов с аукциона ушла печенька с корабля по имени «Титаник». Сегодня этому печенью больше 100 лет, и оно считается самым дорогим в мире. Все-таки мы, люди, очень странные создания. Из раритетов и логотипов сочиняем себе ценности. А ведь все, что по-настоящему ценно, это, согласитесь, отнюдь не про деньги.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как возникает конфликтная ситуация? Пожалуй, главная причина – это наши обманутые ожидания. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сердитая перепалка между супругами часто оканчивается тем, что оба чувствуют себя оскорбленными, униженными и отвергнутыми. Но объективности ради давайте признаем, часто мы больно раним друг друга, даже не подозревая этого. Причина наших душевных травм и ран вовсе не намеренное оскорбление, а скорее наши обманутые ожидания. К примеру, вы всю неделю вертелись, как белка в колесе, трудились, не покладая рук. И вот приближается долгожданная суббота, которую вы желаете провести, сидя у телевизора или играя в гольф с друзьями. Ведь вы заслужили хотя бы один выходной, но ваша супруга надеется и тоже вполне обоснованно, что именно в этот день, хоть на несколько часов, вы возьмете на себя заботу о ваших детях, которым она всю неделю вытирала носы и меняла пеленки. Почему бы ему не пойти мне на выручку и не дать перевести дух? Ведь я тоже заслужила это. И снова обманутые ожидания. И когда в 8 часов утра в субботу сталкиваются эти почти противоположные интересы, вспыхивает огонь. Как избежать этого столкновения ожиданий? Рецепт один. Мы должны предупредить конфликт. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Новая музыка на свободном радио.

0: Время подумать.
1: Не преувеличивайте, друзья, значение своих поражений. Не воспринимайте каждое поражение как вселенскую катастрофу. Во-первых, потому что Бог не умер. Все под контролем, если вы этот контроль в свою жизнь допускаете. Ну и, конечно, не перебарщивайте вот с этим нервным позитивом. Увы, сегодня многие церкви этим заражены как бактериями. Мол, мы успешные, мы крутые, у нас процветание. Это все хорошо, конечно. Но, дорогие, согласитесь, в жизни Иисуса был еще и Гефсиманский сад, например. Был крест. В общем-то, если так посмотреть, неудачи-то случались. Но опять-таки, с мирской точки зрения, не духовной. И в нашей жизни иногда бывают такие периоды, когда все, что нам остается, это склонить голову и пережить то, что на нас сваливается. Каждый любит причмокивать елей причастия. Но однажды с нами может случиться и ложка дегтя. Это часть плана. Из таких ситуаций, как мне думается, Бог и узнает, вы с ним вообще за фантики или из любви. И, увы, именно такие испытания, когда приходит какая-то горечь, какие-то неудачи, именно такие испытания люди очень часто и не проходят. Обижаются на Бога и в результате уходят из церкви. Он еще вчера пел громче всех «Аллилуйя», а сегодня его кресло уже опустело. А знаете почему? Потому что что-то пошло не по его плану. Потому что случилось что-то, что вроде как укол осы или рапиры. Потому что такому не учат, потому что о таком не предупреждают. Люди к такому оказываются не готовы. Получается, что быть в радости – это да, это мы первые. А вот в горести – нет, мы так не договаривались. Одна моя знакомая однажды шла в гости просто чаю попить, пообщаться, встретиться с друзьями. А простое дружеское общение, которое было запланировано, в итоге обернулось шикарным праздником. С заказом доставки вкусной еды, с громкой музыкой, с весельем. Знаете, какой был повод? Прямо перед автомобилем друзей на трассе выскочил лось. И что в итоге? Очень дорогой автомобиль, не подлежащий никакому восстановлению, даже намека на это не было, и речи быть об этом не могло. И в итоге пир горой. А знаете почему? Потому что живы остались. Спасатели, когда автомобиль этот вскрывали, готовились к чему угодно, только не к тому, чтобы увидеть там абсолютно живых и невредимых людей. И вот кто-то в этой ситуации скажет: «Ой-ой-ой, потеряли миллионы, не повезло». Кто-то скажет: «Выжили, повезло». И только мудрые скажут: «Чудны дела твои, Господи, твори все, что хочешь».
0: Вы подумали? А мы сказали. Храни истину. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Люди ищут вечность.

Дом твой под небом, в улыбке мечта. Отец твой был ветер, а мать, мать как река. Весной разольется по полю вода, а в ней чья-то лодка. И вез

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Я истинная виноградная лоза, а мой отец — виноградарь. Всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, он обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы большим был урожай. Вы же уже чисты через слово, что вам возвестил я. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает, их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если во мне вы останетесь, и слова мои в вас останутся, просите о чем хотите, и вам будет дано. Слава Отца моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками моими. И как меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Живите в моей любви. Если исполните то, что я вам заповедал, будете жить в моей любви. Так же, как я исполнил то, что мне заповедал Отец, и живу в любви Отца. Я сказал это вам, чтобы радость моя стала вашей, чтобы наполнила вас до краев».

0: Христианская семья не защищена от разводов. В юности я думал, что если в брак вступают два верующих человека, то такой союз нерушим. Ведь оба верят в одного Бога, придерживаются одних ценностей, читали про любовь, которая долготерпит и милосердствует, ну и так далее. А в жизни получается совсем не так. Один за другим браки моих верующих друзей распадаются. И какую ситуацию ни возьми, каждый раз все индивидуально и все сложно. И по-человечески можно понять каждого. Я не знаю, как спасти брак. У меня нет рецептов. Тем более, все знают и понимают без меня. Но я хочу попросить окружающих быть милосерднее, ведь своим осуждением вы семью не спасете, а вот обиды горечи добавите. Дай Бог нам всем любви и мудрости, и берегитесь тех, кто стоит, чтобы не упасть.
1: Новая музыка на свободном радио.

Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о фильмах, которые вышли на экраны в последнее время. В 2020 году по всему миру дебютировал телесериал о Христе «Избранные» – «The Chosen», который рассказывает о евангельских событиях и людях, чья жизнь изменилась навсегда после их встречи со Христом. Первый сезон из 8 серий охватывает события от призвания первых учеников до встречи Иисуса с женщиной-самарянкой. Это крупнейший в истории медиапроект, основанный на частных пожертвованиях, а также первый телесериал, вышедший одновременно во всем мире через собственное приложение. Приложение «The Chosen» уже загружено в 142 странах мира, а сам сериал «Избранные» переведен на 52 языка. В приложении можно выбрать русский язык и настроить трансляцию на экран телевизора. Первый сезон и множество дополнительных материалов доступны на официальном YouTube-канале проекта. Это сериал «Избранные» – «The Chosen».

0: нами.
1: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: крутые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. От Марка 11:24.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Петрович, ты где будешь Новый год отмечать?
1: Да, как обычно, в кругу семьи.
2: Это шеф идиот!
0: Так, я пошел.
3: Гарик, постой, будь добр.
0: Я только хотел отксерить.
3: Я просто хотел поблагодарить тебя за хорошую работу в этом году.
0: Да что вы, я...
3: Анжела, как у тебя дела?
4: Да так, потихоньку.
3: Ну и отлично. Вот, возьми деткам от меня конфеты. С Новым годом.
4: Спасибо.
3: Коля!
2: Да?
3: А где фотография твоего малыша? У тебя тут, кажется, на стене висела.
2: Да он уже в этом году школу заканчивает.
3: Да, растут. С наступающим тебя, Коля.
2: И вас тоже. Ребята, это не к добру.
1: Наверное, премию урежет.
2: Надеюсь, зарплату он не собирается урезать?
0: Только не это.
2: Что?
0: Я помню, он себя точно так же вел перед тем, как уволил половину отдела по маркетингу.
5: Эй, ребята, вы что, до сих пор не заметили? Он же всегда такой, перед Новым годом.
1: Точно.
6: Если хотите иметь друзей, проявляйте к людям внимание и любовь. И не только по праздникам.

Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что Он должен сделать, а чтобы Бог сказал нам, что должны сделать мы. Христианский богослов и философ Аврелий Августин.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 11 июля 1656 года две женщины-миссионерки, Энн Остин и Мэри Фишер, прибыли в гавань Бостона. Они стали первыми представительницами квакеров, достигшими Новой Англии. Но здесь их ожидал далеко не дружелюбный прием. Пуритане, управлявшие Массачусетсом, считали квакеров еретиками. Заместитель губернатора Ричард Беллингхэм сам поднялся на корабль, обыскал вещи миссионерок и конфисковал около 100 книг, которые Энн и Мэри привезли с собой, заявив, что книги содержат еретические и богохульные учения, противоречащие истине Евангелия, исповедуемого среди нас. В Бостоне немедленно собрался совет. Осудив Энн и Мэри за опасные еретические и богохульные идеи, которые они пришли сюда нарочно распространять, совет приказал сжечь их книги, а женщин посадить в тюрьму, запретив им с кем-либо разговаривать. Владельцу судна Саймону Кемптерну было предписано перевести женщин обратно на Барбадос при первой возможности или найти тех, кто это сделает вместо него. Энн Остин и Мэри Фишер также заставили раздеться и внимательно осмотрели их на наличие признаков колдовства. Бостонцев предупредили, что любой, кто попытается заговорить с еретичками, будет оштрафован на 5 фунтов. В бостонской тюрьме Энн Остин и Мэри Фишер провели 5 недель, пока другой судовладелец Уильям Чичестер не согласился отвезти их обратно на Барбадос. В течение этих 5 недель Энн Остин и Мэри Фишер не разрешалось иметь ни свечей, ни письменных принадлежностей в их темной камере. Когда их увезли на Барбадос, тюремщик оставил их Библию и постельное белье в качестве оплаты за содержание в тюрьме.
3: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь, кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца».
2: Сердце. Свободное радио.
3: I like that, like, they're trying to know who to plug. Like, bruh, it's all God's hand.

this ain't no magic. This ain't no magic. This ain't no magic. This ain't no magic. This ain't no. Всем думающим, друзья, хорошего дня. И поводы для раздумий пусть у нас будут повеселее, что ли. По возможности, конечно.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденага отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся одни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио рядом.
2: If all I had was Christ.

Зинаида Миркина. Вся наша история — это, может быть, прежде всего история ошибок и преступлений человеческих. История их терпит до тех пор, пока не перейдена некая черта. За ней гибель, апокалипсис. Но апокалиптическое время — это не время, когда Бог придет откуда-то извне и будет что-то делать с нами. Это время, в которое обнаружится то, что мы сами сделали с Богом, с собой, со своей землей и со своими душами. Поэтому задача наша — осмыслить свои жизни и свою историю. Как мы допустили то, что мы допустили? Какое мы имеем ко всему отношение? Никакого? Неужели никакого? Все это они? Но на страшном суде так не ответишь. Кого бы ни возненавидел, ненависть будет сжигать тебя самого. И окажется, что надо ненавидеть только ненависть.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Аделина, я из города Чебоксар, это Поволжский округ.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Это достаточно сложный вопрос, но я сразу вспомнила о том, что для меня сделал Христос. Поэтому в первую очередь я, наверное, поверила, потому что Он сделал много для меня, Он умер за меня, и та ценность, которую Он предлагает в крови Его, Он дает мне жизнь. Я живу Христом.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера, она, наверное, дает тебе смысл. Смысл в том, что отвечает на какие-то важные вопросы, для чего ты живешь и почему ты живешь именно на этой земле.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, потому что есть очень много обстоятельств, много трудностей, и в том числе через какие-то трудности Бог меня вел, вывел и дал много мне сил в нем.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: О, кстати, это самый распространенный вопрос, и в плане ответ, что это ограничение только в современности. Но если соприкоснуться со Христом, то ты знаешь, что не все то, что тебе разрешено, это полезно. То есть Бог говорит тебе, вот видишь ограждение, если ты переступишь это ограждение, у тебя будет смерть, духовная смерть. И это даже не только в духовном плане. Вот. Но для меня это свобода. Свобода в том, чтобы верить, жить, и свобода от рабства греха.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
2: Я открою вам тайну, братья. Не все мы умрем, но все изменимся. В один миг, во мгновение ока, при звуке последней трубы. Она прозвучит, и мертвые встанут нетленными, и мы изменимся. То, что тленно, должно облечься в нетление, и смертное облечься в бессмертие. И когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда исполнятся слова Писания: «Уничтожена смерть, победа». Где твоя смерть, победа? Где твое смерть, жало? А жало смерти — грех. Силу же грех получил от закона. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, братья мои любимые, будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен.

0: апостолов.
1: Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев:
2: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись».
1: Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им:
3: «Мужи и братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
1: Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Гусиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: На днях у пастора одной московской церкви родился третий ребенок. Вроде бы ничего удивительного, кроме маленького нюанса. Не так уж много времени прошло с тех нервных пор, когда неженатому пастору все, кому не лень, намеками и прямым текстом указывали: «А как ты можешь проповедовать семейным, когда у тебя семьи нет?» Чуть позже пастор женился, и люди с теми же похожими интонациями запели новую песню: «Как ты можешь что-то говорить про воспитание детей, когда у тебя своих нет?» Судя по всему, некоторым людям просто очень нравится петь. Жаль только, что есть проблемы с репертуаром. Мы любим указывать проповедникам на их несовершенство. Не женат – не приставай к семейным. Нет детей – иди с бездетными разговаривай. У нас тут подростки, а ты со своей малышней иди и радуйся, что маленькие детки – маленькие бедки. И такая дребедень целый день, целый день. До тех самых пор, пока не прозвучит песня, а чё этот старпёр вообще в нынешней жизни понимает? Любой человек – продукт незаконченный. Висящее на яблоне красное яблоко – не факт, что будет вкусным, пока не поспеет. И глупо было бы неспелое яблоко упрекать в трех днях поноса, если сорвал его раньше срока. В культуре, где время ожидания сокращается, а недовольство необходимостью вообще ждать растет в той же степени, упускается очень важный ингредиент роста – время. И это очень печально, ведь холостяк, даст Бог, однажды женится. Малыши однажды станут подростками. И только глупые песни навсегда таковыми останутся. Как один очкарик однажды парировал насмешки в свой адрес: «Да, я очкарик, зато ты идиот, а очки я и снять могу».
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Кать, ну что, ты готова? Я с голоду умираю.
1: Сейчас, я. Слушай, пока губы накрашу, почитай-ка вот эту вот статейку.
0: А, я об этом вчера в новостях слышала. Ужас какой-то. Как можно так со своим же ребенком? Оставить 6-летнюю девочку в квартире без присмотра на 20 дней.
1: Самое интересное, что она до сих пор считает, что ничего страшного не сделала. Вот тут, туда, почитай.
0: Говорит, что оставила ей достаточно пищи и строго наказала никому не открывать дверь. Во дает. Девочка и заболеть могла, и да вообще, что угодно могло случиться. Что, не могла найти кого-нибудь за ней присмотреть, что ли? Тварь какая. Отдохнуть, видите ли, захотела с новым любовником. Убивать таких мало.
1: А вот тут, смотри, она оправдывается тем, что залетела случайно, и с самого начала ребенок не был желанный.
0: Да какая разница? Желанный, нежеланный. Если уж ты стала матерью, будь добра, заботься о ребенке должным образом.
1: Тихо ты, тихо.
0: Отдохнуть, видите ли, так захотелось. Ничего, отдохнет теперь на нарах. По закону ей за это должны дать. Вот где бы тут было написано «должны дать»...
1: А ты знаешь, Тань, в законе есть одно исключение.
0: Какое?
1: Если ребенок еще не родился, мать имеет право не то, что забыть о нем, но и просто его убить.
0: Ага. Значит, ты все знаешь?
1: Знаю.
0: Откуда?
1: Я твоя лучшая подруга и давно все поняла. Ты собираешься сделать аборт.
0: Похоже, я только что загнала себя в тупик. Как я теперь могу избавиться от своего ребенка после того, что наговорила про эту женщину?
1: Так что, ты передумала?
0: Да. И знаешь, мне тут мысль такая пришла. Если она так уж не хотела иметь ребенка, по крайней мере, могла бы отдать его другим родителям.
1: Конечно, в мире ведь так много бездетных семей.
0: Ну пойдем же скорее, мне же за двоих теперь лопать.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: притчи Соломона.
1: Мудрец осторожен и чуждается зла, а глупец необуздан и беззаботен.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет! Говорят, что разнорабочий времен Иисуса Христа получал 1 динарий в день. В пересчете на современные деньги это около 160 рублей. Что ж, если вы получаете больше, то ваши дела идут гораздо лучше, чем у многих современников Иисуса. А может быть, вы и вовсе богач по древним меркам?
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земля

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Классики о вере.
1: Исаак Ньютон. Небесный владыка управляет всем миром как властитель вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его и преклоняемся пред ним по причине его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия. И все, соответственное месту и времени разнообразно сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которое я называю Господом Богом.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: годы.
1: Наталья Мелешко. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам воспеть цветы, нежнейший живой букет чудесной красоты. Где взять слова? Их просто нет, и живопись бледна, оттенки передать и цвет, и негу всю сполна. Где взять слова? Их просто нет, в мелодии нет слов, семи не хватит даже нот для музыки цветов. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам пересказать, какой божественный сонет цветок готов слагать. Где взять слова? Их просто нет, всю нежность передать, и линию, и этот цвет, и тонкий аромат. Где взять слова? Их просто нет. Прекрасный, чтобы миг навечно нам запечатлеть, как чудо яркий блик. Порою беден наш язык, и не хватает слов, но знает Бог души тайник, даря букет цветов. Творцу-художнику хвала, в творении славен Бог, восторг не выразит слова, лишь восхищение вздох.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Что происходит? Я ничего не понимаю. Где я?
1: Почему все новенькие задают одни и те же вопросы?
0: Это я новенькая? Вы кто?
1: Отныне я буду вашим начальником.
0: Каким еще начальником? Совсем ку-ку? Я сама топ-менеджер. Где я вообще нахожусь?
1: Вы на небесах.
0: Так, если это шутка такая, я узнаю, где вы работаете, и вас уволят.
1: Так, согласно переданной мне информации, последние секунды земной жизни вы провели, наблюдая за тем, как торнадо...
0: Точно, торнадо. Это было что-то. Вы не поверите. Огромный такой столб, и он двигался прямо на меня. Я даже успела за... Погодите, я что, умерла, что ли?
1: Ну, наконец-то до вас дошло.
0: Ну, допустим, но... Но почему вы мой начальник? Мне не нужен никакой начальник. Я сама топ-менеджер.
1: Такова воля Господа.
0: Может, вы ошиблись?
1: Нет.
0: Может, вы меня перепутали с кем-нибудь?
1: Исключено.
0: Весело. И какие, позвольте спросить, у меня будут теперь обязанности?
1: Вот.
0: Что? Там швабра. Постойте, это шутка, да?
1: А чего же? Все серьезно.
0: Вы что, издеваетесь? Топ-менеджеры не драют полы.
1: Как же до вас достучаться, чтобы вы поняли? Вы уже не топ-менеджер. Вы приходите в мир ни с чем и уходите из него также ни с чем. Помните?
0: Ну, а почему здесь я не могу служить Богу как руководитель? У меня ведь огромный опыт за плечами. Но неужели, как техничка, я здесь больше принесу пользы?
1: Вы не обижайтесь, но... Господь посчитал, что в качестве руководителя вы здесь совершенно бесполезны.
0: Как вы тактичны. Весело.
1: Поймите же, сам Господь приходил в мир не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы самому послужить. Если бы вы научились поступать так на земле, вы бы, скорее всего, были более полезны здесь, на небесах. Но так как со смирением и жертвенностью там у вас вышел прокол, нам придется наверстывать здесь.
0: Давайте вашу швабру.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы не жульничаем, мы не занимаемся подделкой Божьей вести. Напротив, открыто возвещая истину, мы на глазах у Бога выставляем себя на суд совести всех и каждого. А если весть, которую мы возвещаем, для кого-то и закрыта завесой, то закрыта она для идущих путем погибели. Бог этого века ослепил разум неверующих, и они не видят света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Ведь мы не самих себя возвещаем, а Иисуса Христа как Господа, а себя лишь как ваших слуг ради Иисуса. Потому что Бог, сказавший «из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, озаряя их светом познания Божьей славы на лице Иисуса Христа. Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище.
2: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Мудростью Господь основал землю, разумом утвердил небеса, знанием Его разверзлись бездны и сочатся росой облака.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Генри Нувен. Господи, как же сложно мне принять твой путь. Ты пришел ко мне крошечным, беспомощным младенцем, который был рожден вдали от дома. Ты жил ради меня, как странник на своей родной земле. Ты умер за меня, как преступник вне городских стен, отверженный своим народом, непонятый учениками и с чувством покинутости твоим Богом. Готовясь праздновать твое рождение, я пытаюсь почувствовать себя любимым, принятым и имеющим домашний очаг в этом мире, стремясь победить накатывающее на меня чувство отделенности и отчужденности. Хотелось бы знать, не приведет ли меня чувство беспризорности, которое я испытываю постоянно, гораздо ближе к тебе, чем редко посещающее меня чувство принадлежности. Где я смогу по-настоящему прочувствовать торжество твоего прихода в мир? В уютном и теплом жилище или в совершенно незнакомом мне доме среди друзей или среди чужаков, ощущая благополучие или испытывая одиночество? Мне не нужно избегать этого опыта, так похожего на твой. Я не принадлежу этому миру, так же, как и ты. Каждый раз, когда я переживаю подобные чувства, я могу быть благодарным за эту возможность соединиться с тобою и еще глубже пережить твой мир и твою радость. Приди, Господь Иисус, прибудь со мной там, где я чувствую себя наибеднейшим из всех людей. Я верю, что это будет то самое место, где ты найдешь свои ясли и изольешь туда свой свет. Приди, Господь Иисус, приди.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Если есть материальное, есть и духовное. В Писании так и сказано. Стал первый человек Адам живым существом, а последний Адам стал животворящим духом. Не духовное предшествует материальному, а сначала материальное и лишь потом духовное. Первый человек земной из праха земного, а второй человек с небес. Каков земной, таковы и земные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ небесного. Поэтому говорю вам, братья, у земного человека из плоти и крови нет наследия в Царстве Бога, и смертное не сопричастно бессмертному.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Я уже собирался спать, когда мне пришло тревожное сообщение о том, что сестра из нашей церкви попала в аварию и находится в коме. Мы с женой сразу же стали молиться о ее спасении, но уже через минуту пришло следующее сообщение о том, что она умерла. В тот момент у меня в голове закрутилось много мыслей. Я думал о том, что Бог не ответил на молитвы нашей церкви. Думал о том, что Он дает жизнь и вправе забрать ее тогда, когда посчитает нужным. Думал о том, что и я точно так же могу уйти очень внезапно для моих близких. На следующий день я объявлял о гибели этой девушки в церкви. Это было очень непросто. Когда умирает пожилой человек или тот, кто долго болел, мы воспринимаем его уход постепенно, готовимся к нему заранее. Когда смерть приходит так стремительно и неожиданно, она шокирует и вводит в оцепенение. Мы знаем, что каждый из нас когда-то уйдет. Но мысль о том, что это может произойти уже сегодня и даже сейчас, мы отодвигаем подальше. Оно и понятно. Невозможно жить в постоянном ожидании смерти. Тем не менее, каждые похороны – это напоминание для живых. Земная жизнь не бесконечна, и стоит ценить каждый ее миг. В суете, делах, проектах и постоянном ожидании чего-то мы не замечаем, как быстро шуршат листки календаря. Тем более, что никто не обещал нам здоровья и долгую жизнь. Пусть это звучит очень избито и банально, но не тратьте жизнь напрасно. Если сегодня вы можете подарить свою любовь и свое время тем, кто в вас нуждается, не откладывайте это на завтра. Если сейчас вы можете ободрить, наставить или помочь близкому, сделайте это. Позвоните, напишите, посетите, обнимите, скажите или помолчите, смейтесь или плачьте. Мы нуждаемся друг в друге. И когда вас не станет, кто-то будет очень скучать. Дайте ему то, что можете и должны уже сейчас.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Я сидел на краю обрыва, вдаль смотрел. Мрачных мыслей прервав ход, кто-то рядом сел. Сердце трепетно вдруг забилось там, в груди. Слезы градом из глаз катились, Бог, прости.
1: Макс Лукада. Молиться значит безмятежно сидеть на коленях у Бога, положив руки на его рулевое колесо. Он контролирует скорость, крутые повороты, обеспечивает безопасность езды. А мы высказываем свои просьбы. Мы просим Бога: «Пронеси мимо чашу сию». Эту чашу болезней, предательства, разорения, безработицы, конфликтов и старости. Молитва эта так проста. И эта простая молитва помогла Иисусу совладать с самым глубоким страхом. Ведите себя так же. Сражайтесь со своими драконами в Гефсиманском саду. Эти упрямые, безобразные чудища в вашем сердце. Поговорите о них с Богом.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом. It's you.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

яме у костра где-то на юге Франции. Бывший премьер-министр смотрел на огонь, в котором сосновые дрова трещали, шипели и плевали искрами. Вдруг он пробормотал: «Я знаю, почему эта древесина плюется. Я знаю, что значит выгореть». Трудности, отчаяние, опасности и последствия прошлых ошибок – все это порой истощает нас. Мы выгораем. Обстоятельства вытесняют из сердца радость и мир. Давид, испытывая печальные последствия собственного греха, писал: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Кому мы обращаемся в трудные времена за помощью, за надеждой? Апостол Павел, чья жизнь была наполнена тяжелыми испытаниями, писал: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Как так может быть? Когда мы пребываем во Христе, добрый пастырь подкрепляет наши души и дает силу для следующего шага в путешествии веры. Он обещает проходить вместе с нами весь путь, каждый шаг на пути. Небесный Отец, пошли мне силу перенести трудности этого дня и надежду во Христе на обещанное Тобой вечное будущее.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
2: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
1: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
2: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
1: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
2: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
1: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени.
4: Свободное радио. Всегда вместе.

0: «Библейская кухня». Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, пол чашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту сразу, как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: И откуда эта мода на великие дела, влияние и обязательную суперуспешность среди христиан? Мне кажется, что подобные иллюзии поддерживают люди не самого широкого жизненного кругозора. Ведь если все оденут трико с плащом и полетят останавливать метеориты, то кто прокопает траншею, утеплит трубы и положит плитку? Бог не призывает нас к обязательным великим делам. Он призывает нас в любом деле быть старательным, прилежным и честным. Тогда и малые простые дела будут радовать наших ближних и даже Бога.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.

0: Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Кто может воспрепятствовать человеку, если им движет само небо? Кто может помешать ему, если к его сердцу прикоснулся Бог? Чарльз Спержен.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: Зинаида Миркина. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас. Но нам до откровенья недостает последнего мгновенья и громоздится череда веков.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Дорогой Господь, помоги мне приблизиться к Тебе. Пожалуйста, помоги мне стать настоящей праведной христианкой. Быть смиренной, кроткой, терпеливой. Научи меня снисходить к другим. Аминь.
1: Ирочка, уже домой собираетесь, да?
2: Да.
1: Захватите-ка отчет, там нужно кое-что переделать к понедельнику, хорошо?
2: Но
0: быть кроткой. Хорошо, Герман Арнольдович.
3: Ой. Куда прешь, раздела?
2: Все бумаги рассыпались.
3: Ах, креветка.
2: Ах ты, снисходить к другим. Дорогой, я дома. Ты не забыл? Сегодня на ужин придут мои родители.
4: А папа дома нет. Они с дядей Вовой на футбол ушли. Сказали, будут поздно.
2: Ну, Слава, вернись мне только с футбола.
0: Быть терпеливой.
2: Алло?
5: Ириша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
5: Как там у вас дела?
2: Хорошо, Татьяна Петровна, то есть мама.
5: А я вот на днях Славика моего видела. Он такой бледный. Ты перегружаешь его хозяйством. Бросай-ка ты свою бухгалтерию и занимайся домом.
2: Но быть смиренной. Да, спасибо за совет, Татьяна Петровна.
5: И еще.
2: Извините, Татьяна Петровна. Что там у вас стряслось?
6: Это Павлик вазу разбил.
4: Сейчас как треснет.
6: Он на полку за шоколадом полез.
0: Быть терпеливой. Терпеливой. Терпеливой. Терпеливой.
7: А ну, мама, молчать! Ну-ка, марш все в угол! Сейчас как достану ремень, кому сказала. Так, ну быстро в угол! Не тронь его!
8: Ваши силы на пределе. Вы не знаете, как достичь праведности. Вы готовы повторять вслед за апостолом Павлом: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Приблизиться к Богу можно только отказавшись от идеи достичь праведности своими силами и приняв жертву Иисуса Христа за наши грехи.
2: Я больше не могу, Господи. Я ничего не в силах с собой поделать. Ну почему у меня ничего не получается? Не получается быть праведной, Господи.
9: Ну вот, наконец-то ты приблизилась ко мне.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

боюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Когда Иисус переправился на лодке обратно на тот берег, вокруг Него собралась большая толпа. Он был на берегу моря. Приходит к Нему один из старейшин синагоги по имени Яир. Увидев Иисуса, он падает к Его ногам, молит Его и заклинает: «Доченька моя при смерти, приди и возложи на нее руки, и она спасется, будет жить». Иисус пошел с ним. Его сопровождала толпа и теснила его со всех сторон. У одной женщины 12 лет было кровотечение, она натерпелась от разных врачей и истратила все, что у нее было, но помощи не получила, ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» — отвечали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла твоя вера», — сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». Он еще говорил эти слова, как пришли люди из дома старейшины и сказали: «Умерла твоя дочь. К чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине: «Не бойся, только верь». Он никому не позволил идти за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Они приходят в дом старейшины. Иисус видит, что там смятение, плачут и громко причитают. «Что вы горюете, что плачете?» — сказал им, войдя, Иисус. «Ребенок не умер, а спит». Над ним стали смеяться. Но он всех удалил, взял с собой отца девочки, ее мать и своих спутников и вошел туда, где лежала девочка. Взяв ребенка за руку, он сказал ей: «Талита, кум», а в переводе это значит: «Девочка, говорю тебе, встань». И девочка тут же встала и пошла, ей было уже около 12 лет. Все были вне себя от изумления. Иисус строго сказал им, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 12 июля 1842 года родился Модест Модестович Корф. Российский религиозный деятель, статский советник, удостоенный придворного звания в должности гофмейстера, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан, которых в просторечии называли пашковцами. Благодаря своему происхождению Модест Модестович получил хорошее образование, связи в высшем обществе и возможности для карьеры. В то же время он вырос богобоязненным человеком. Он регулярно посещал православное богослужение и исповедовался. В 1874 году, когда ему было 32 года, Модест Корф познакомился с лордом Редстоком, проповедовавшим Евангелие среди петербургской аристократии. Общение с Редстоком привело его к рождению свыше, а после духовного перерождения Корф и сам стал миссионером. Он проповедовал и в светских салонах, и в тюрьмах, и в приютах, и в ночлежках. В 1876 году Модест Модестович вместе с Василием Пашковым организовал и возглавил общество поощрения духовно-нравственного чтения, занимавшегося распространением Библии и духовной литературы, а также выпускавшее религиозный журнал «Русский рабочий». В 1878 году, когда вследствие правительственных гонений собрания евангельских верующих были запрещены, вместе с супругой Модест Корф открыл в Петербурге несколько швейных мастерских для бедных, в которых люди могли молиться и знакомиться с Евангелием. В 1884 году вместе с Василием Пашковым Корф участвовал в подготовке и проведении в Петербурге съезда представителей различных евангельских течений России – баптистов, штундистов, меннонитов и близкой по взглядам части молокан и духоборов. Всего на съезд приехало около 100 человек. На шестой день съезда всех участников арестовали и доставили в Петропавловскую крепость. После пристрастных допросов их обвинили в хранении нелегальной литературы и выслали из Петербурга. От аристократа Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа в двухнедельный срок покинуть страну. Вскоре вышло распоряжение о прекращении деятельности общества поощрения духовно-нравственного чтения. Остаток жизни Модест Модестович Корф провел за границей, в основном в Швейцарии. При этом он не был лишен чина статского советника и придворного звания в должности гофмейстера. Умер Модест Модестович Корф 9 ноября 1933 года в Швейцарии в возрасте 91 года.
3: След в истории.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Исаак Ньютон. Великий английский физик, математик и астроном, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он написал закон всемирного тяготения и так называемые законы Ньютона, заложившие основы классической механики. Разработал дифференцированное и интегральное исчисление, теорию цветности и многие другие математические и физические теории. Удивительная структура Солнечной системы, чудесное устройство планет и комет может существовать лишь благодаря чему-то величайшему знанию и могуществу. Он руководит не только духом Земли, но и вообще всем сущим. Этот кто-то — Бог, писал Ньютон.
2: Надежда есть всегда.
3: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями — легким путем или тяжелым. Легкий путь — это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь — продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим уроком легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Петр Мамонов. Для меня Господь – это постоянная радость Его присутствия. Я хочу жить так. Мне так очень хорошо, крепко, плотно, сильно. А если я в грехе, то сразу чувствую – я один. Этот день прожит мимо. Схема очень проста. С Богом жизнь, без Бога смерть.

0: 78-й псалом. «О Боже, чужие народы вторглись в удел Твой, осквернили святой храм Твой и превратили Иерусалим в развалины. Они отдали трупы Твоих слуг на съедение небесным птицам, тела верных Тебе, земным зверям. Они пролили кровь их, как воду, вокруг всего Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у наших соседей. Окружающие нас выказывают лишь упрек и презрение. Как долго, Господи, Твой гнев будет длиться? Бесконечно? Как долго Твоя ревность будет пылать, как огонь? Пролей свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают Твоего имени, потому что они истребили народ Иакова и его землю опустошили. Не вспоминай нам грехов наших предков. Пусть милость Твоя поспешит к нам навстречу, потому что мы в полном отчаянии. Помоги нам, Боже наш Спаситель, ради славы Твоего имени. Избавь нас и прости нам наши грехи ради Твоего имени. Для чего народам говорить, где их Бог? Пусть станет известно между народами, как отомстил Ты за пролитую кровь Твоего народа. И пусть это увидят наши глаза. Пусть дойдет до Тебя стенание узника. Сильной рукой своей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати нашим соседям их оскорбление, которое они Тебе нанесли, о Владыка. А мы, народ Твой, и овцы пастбищ Твоих, вечно будем восхвалять Тебя и возвещать о славе Твоей из поколения в поколение».
1: Свободное радио. Музыка, слово –

0: Специалисты подсчитали, что 78 из 100 мужчин страдают порнозависимостью или борются с ней. Цифра поистине пугающая. Но как бы там ни было в вашей жизни, помните, что есть те самые 22%, с которыми быть лучше. А страдающим пожелаю обрести чувство глубокого отвращения к своей зависимости. Без него вряд ли получится что-то поменять.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

0: Примерно 60% ливанцев – мусульмане, а 40% – христиане. Причем и те, и другие еще делятся на множество направлений. Чтобы обеспечить возможность доступа к власти всем религиозным группам, в Ливане принят особый политический строй. Он называется конфессионализм. Президентом страны обязательно должен быть христианин маронит, премьер-министром – мусульманин суннит, спикером парламента – мусульманин шиит. Христиане и мусульмане должны быть поровну представлены как в правительстве, так и в парламенте. От каждого направления в ассамблее присутствует строго оговоренное число депутатов. Например, для прихожан Армянской апостольской церкви зарезервировано 20 мест.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: Время подумать.
1: Как вам комфортно? Все планировать или импровизировать? Что бы вам больше не нравилось, главное, от жизни не ускользайте. Когда будете готовить собственное расписание, помните, что включать в него необходимо не только рабочие, денежные, какие-то деловые взаимоотношения и дела. Включайте в расписание и личные дела тоже. Я бы даже по-другому сказала. Сначала личные включайте, а потом ищите баланс между работой и семьей. Вполне возможно, успех в том, что надо и планировать, и импровизировать одновременно. В некоторых жизненных ситуациях без хорошо прописанного сценария не обойтись. И такие сценарии, например, хорошие привычки, когда вы что-то делаете на автомате, надо ценить. А спонтанность, легкость на подъем, они тоже должны быть, только не ради самих себя, а ради вашей же комфортной, полноценной жизни, ради ваших же взаимоотношений с вашими близкими и родными. Может быть, так сформулировать? Может быть, пусть каждый момент вашей жизни включает в себя элемент импровизации? Жизнь каждому из нас предоставляет возможности, жизнь каждому из нас задает вопросы. На вопросы на эти мы реагируем и отвечаем в

0: медицинские осмотры. Хорошо бы планировать и покупать билеты на самолет заранее. Как минимум, так дешевле. Хорошо бы думать о том, что машину надо заправлять до того, как стрелка уровня бензина совсем упала и в баке ноль. Хорошо бы, кстати, штрафы за нарушение ПДД оплачивать вовремя. Так дешевле. Я думаю, что баланс планирования и импровизации заключается в том, что капитан-то вы. Это ваша жизнь, и вы в этой лодке капитан. Иногда должно быть все по плану. Надраили полы, подняли паруса, поймали ветер, все четко. Но иногда, конечно, капитан ведь вы, и вы можете решить, да брошу-ка я сегодня весла. Куда ветер, туда я. И вот вы несетесь, наслаждаетесь скоростью, видами. Только не бросайте весла на очень долго, потому что можно поймать не тот ветер, не то течение, и тогда придется грести, что из силы, потеть. В общем, придется очень сильно и много стараться для того, чтобы не унесло ни туда. Баланс, друзья. Мудрость между планированием и импровизацией. И помните, что вариативность поведения – признак психологического и психического здоровья. И вы имеете право на одни и те же обстоятельства реагировать по-разному. Вы так устроены.
1: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Андрей Булатов?
1: Вот что нам рассказывает евангелист Иоанн в 12 главе, 42-43 стих. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Иисуса Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Стремление к человеческой славе очень сильно мешает нам стать истинными христианами. Когда мы ищем признание у людей, когда мы ищем славу у людей, когда мы уповаем на людей, а не на Бога, то мы получаем свою награду от них же. Нам, людям, привычнее уповать на видимое. В книге пророка Иеремии, 2 глава, с 11 стиха мы читаем: «А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь этому, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Упование на человека и угождение человеку – это похоже на попытку сохранить воду в разбитом водоеме. Похоже на попытку сохранить воду в разбитом сосуде, но это невозможно. Давайте будем уповать и угождать лишь нашему Господу. И нас это никогда не постыдит.
2: Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вот та весть, что мы от него услышали и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны ему, но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы во свете, как и сам он во свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Если признаем наши грехи, Он, справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, его выставляем лжецом, и нет в нас слова его».
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Бывают новости хорошие, а бывают не очень.
1: Гарик, это такое красивое кольцо. Но давай останемся просто друзьями.
2: Вы правы, я превысил скорость. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы указали мне на эту маленькую... Пройти с вами. Хорошо.
0: Это еще что? Бывают новости и похуже.
3: Что говорят анализы, доктор?
4: Присядьте, пожалуйста.
3: Нет, я постою.
0: А бывают и хуже некуда.
5: Почему ты не пускаешь меня в рай?
6: Ты грешник.
5: Я грешник? Я не грешник.
0: А знаете ли вы, что Бог желает примириться с вами? Откройте Евангелие, прочитайте самые хорошие новости.
7: Свободное радио.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. В волосах хрип, я сон не свой. Стать бы мне птицей.

0: семя – важные истины для духовной жизни.
1: Почему Бог молчит? Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Пророк Исаия, 50 глава, 2 стих. Многие задаются таким вопросом, когда слышат о природных катастрофах, видят насилие, страдают от удара судьбы. Почему он молчит? Почему мы должны все это переносить? Нам бы очень хотелось получить ответ, но он молчит. Но действительно ли молчит Бог? Бог говорил с народом Израиля через многих пророков, но этих его посланников отвергли, а некоторых даже убили. Тем не менее, Бог послал на землю своего Сына. Иисус Христос нес послание благодати, исцелял многих больных и ради нашего искупления отдал свою жизнь на кресте. Это было нечто значительно большее, чем просто слова. Это было величайшее доказательство любви Бога к нам. Сегодня Бог обращается к людям через Евангелие благодати. Он вопрошает: «Разве рука моя коротка, чтобы спасать?» Люди должны быть благодарны, что Он сам ответил на этот вопрос. Даже если вам кажется, что Бог хранит молчание, Он уже говорил и оставил вам послание в Библии. Его слова должны заставить вас задуматься, чтобы вы увидели свою ситуацию не со своей точки зрения, а так, как видит Он. И хотя вы грешили, надежда есть. Если вы поверите в Его Сына Иисуса Христа, Он дарует вам вечную жизнь.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
3: Давай сломаем все острые стрелы о наши колени. Выкинем копья, мечи зароем поглубже в землю. Ведь эту войну мы с тобою придумали сами.

0: Послание Иоанна, 4 глава, 16 стих.
1: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Кирилл, я из Зеленограда, город Москва.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я верю во Христа и в Бога, потому что в нем жизнь, и он дал нам жизнь. И если нет веры, то тогда вообще смысл жить.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера мне помогает в жизни во всем. Потому что, как написано, что без веры Богу угодить невозможно, да? Я считаю, что, в принципе, любое дело в жизни, оно завязано на твоей вере, на возможностях твоей веры. То есть, если ты понимаешь, что от тебя мало чего в этой жизни зависит, а зависит от Бога, то тогда Бог делает такие дела в твоих и на работе, и в семье, и в служении, и в дружеских каких-то взаимоотношениях. Поэтому вера, собственно, она движет. Вера через шторм проводит корабли.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Мы читаем, что Павел пишет, что воля Божья есть освящение ваше.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство, я думаю, что это свобода.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Зинаида Миркина. Нарастанье, обступание тиши. Нас с тобою только сосны слышат. Прямо в небо, прямо в сердце, в ниде. Нас с тобою только звезды видят, наклонившиеся к изголовью. И остались мы втроем, с любовью. И замолкли звуки, чтоб она могла раскинуть руки. Для того лишь мир и стал всецелым, чтоб она смогла расправить тело. Задрожали, растеклись границы, чтоб она сумела распрямиться. Каждый миг, ушедший, воскрешая, Боже правый, до чего большая, Боже святый, до чего огромна. Кто сказал, что ей довольно комнат? Кто задумал поместить под крышу ту, которая созвездий выше? Кто осмелился назвать мгновенной ту, которая под стать

0: Притчи Соломона.
1: Спокойное сердце, здоровье телу, а от зависти кости гниют.
2: Свободное радио.

повернешь, а я устану. Но я доверюсь в твои руки, а ты посмотришь.

0: Ученики были в панике. Лодку заливает, а учитель спит. «Ну, утонем же, вставай! Тебе что, дела нет до того, что происходит?» И сегодня мы трясем Бога, будто пытаясь растолкать его ото сна. Или же представляем, что он где-то далеко стоит и смотрит, как мы барахтаемся и кричим. Но нет, он тут, рядом с нами. Мы с ним в одной лодке, и ему не все равно. Он спокоен, потому что знает, что происходит и к чему все идет. Доверьтесь ему, как бы сложно это ни было.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 12 июля 1842 года родился Модест Модестович Корф. Российский религиозный деятель, статский советник, удостоенный придворного звания в должности гофмейстера, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан, которых в просторечии называли пашковцами. Благодаря своему происхождению Модест Модестович получил хорошее образование, связи в высшем обществе и возможности для карьеры. В то же время он вырос богобоязненным человеком. Он регулярно посещал православное богослужение и исповедовался. В 1874 году, когда ему было 32 года, Модест Корф познакомился с лордом Редстоком, проповедовавшим Евангелие среди петербургской аристократии. Общение с Редстоком привело его к рождению свыше, а после духовного перерождения Корф и сам стал миссионером. Он проповедовал и в светских салонах, и в тюрьмах, и в приютах, и в ночлежках. В 1876 году Модест Модестович вместе с Василием Пашковым организовал и возглавил Общество поощрения духовно-нравственного чтения, занимавшееся